0: Радио Югра.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Жителям отдаленных поселений Сургутского района больше не нужно преодолевать десятки километров ради визита к врачу. В Югре сформирована комплексная система помощи для участников СВО и членов их семей. Команда ЮГУ реализовала очередной этап проекта «Легенды, мифы, обряды». Жители отдаленных поселений Сургутского района могут пройти обследование и получить консультации врачей, не покидая своих населенных пунктов. Плавполиклиника «Святитель Лука» сейчас работает в Высоком мысе. Затем отправится в Тундрино, Лямино и Сытомино. На борту находятся 22 специалиста – от терапевта и кардиолога до хирурга, стоматолога и офтальмолога. За смену медики успевают принять до 150 пациентов. На теплоходе оборудовано 25 кабинетов. Кроме того, имеется цифровой рентген, маммограф и современная лаборатория. Снимки дополнительно анализирует система искусственного интеллекта, а при необходимости врачи могут провести видеоконсилиум с федеральными специалистами. Ранее в этом сезоне другая плавполиклиника Николай Пирогов уже побывала в Верхнем Исовой, Локсово и Банном. В Югре для участников СВО и их близких в дополнение к федеральным мерам поддержки действуют более 30 региональных. Среди них первоочередное переселение из аварийного жилья, курортно-оздоровительное лечение, списание кредитных обязательств, льготы на оплату ЖКУ и другие меры. Полный перечень и условия получения помощи доступны на портале «Поддержка участников СВО». Узнать всю информацию по теме также можно через навигатор мер поддержки на сайте МФЦ Югры или записаться на прием через бот. Делегация Югорского госуниверситета в рамках проекта «Легенды, мифы, обряды» посетила Березово. Исторический контекст этого места охватывает столетия. От основания станицы в XVI веке и ссылки подвижника Петра I Александра Меншикова до эпохи индустриального прорыва. Участники экспедиции изучили не только архитектурное наследие, связанное с именем Меншикова, но и промышленную историю края. Именно здесь был открыт первый мощный газовый фонтан, ставший предвестником большой нефти и газа Западной Сибири. Помимо историко-технологического пласта, Березово стало для исследователей площадкой для изучения этнографии. Здесь сохраняется аутентичная культура ханты и манси, а также уникальные гастрономические традиции, включая промысел знаменитого тугуна. И последнее. В кинотеатрах Югры стартовали показы исторической драмы «Романовы. Преданность и предательство». Картина рассказывает о последних годах жизни императора Николая II и закате Российской империи. Для Ханты-Мансийского автономного округа эта премьера имеет особое значение. Ведь над ней работали наши земляки. В роли продюсера выступил сургутянин Олег Урушев, а сценарий подготовил известный писатель Сергей Козлов. Создатели выполнили колоссальную подготовительную работу. Только на сценарий ушло 3 года. Текст объемом в 500 страниц переписывали 3 раза. Чтобы добиться максимальной достоверности в каждой детали, авторы постоянно консультировались с авторитетными историками и священнослужителями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра презентует в Минске потенциал локальной косметической индустрии. Ханты-Мансийский Черемуховый сквер получил вторую жизнь. На большие экраны Югры вышла долгожданная премьера о последнем российском императоре. Ароматы бескрайней тайги и целебная сила северных растений отправились покорять Минск. На стартующей сегодня международной выставке «Напром Беларусь» Югра покажет, как природное наследие превращается в современный продукт премиального качества. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с парфюмерной коллекцией «Бесценные города Югры» от Недрологи, которая буквально разлита по флаконам, и оценить натуральную косметику тайганика, вобравшую в себя всю пользу можжевельника, хвои и северных ягод. Это не просто демонстрация товаров, а возможность поделиться частичкой суровой, но прекрасной югорской природы с международным сообществом и найти новых партнеров, готовых по достоинству оценить северные бренды. В Югре для участников СВО и их близких в дополнение к федеральным мерам поддержки действуют более 30 региональных. Среди них первоочередное переселение из аварийного жилья, курортно-оздоровительное лечение, списание кредитных обязательств, льготы на оплату ЖКУ и другие меры. Полный перечень и условия получения помощи доступны на портале «Поддержка участников СВО». Узнать всю информацию по теме также можно через навигатор мер поддержки на сайте МФЦ Югры или записаться на прием через бот. Преображение Черемухового сквера завершилось в Ханты-Мансийске. Проект, предложенный молодежным советом, успешно реализован. Теперь здесь новые дорожки, качественное освещение и стильные зоны отдыха. Сквер стал не просто местом для прогулок, а важным историческим пространством. Установленная здесь стела посвящена трудовому подвигу наших земляков. В честь годовщины присвоения окружному центру звания «Город трудовой доблести» территорию дополнили молодыми черемухами. И последнее. В кинотеатрах Югры стартовали показы исторической драмы «Романовы. Преданность и предательство». Картина рассказывает о последних годах жизни императора Николая II и закате Российской империи. Для Ханты-Мансийского автономного округа эта премьера имеет особое значение, ведь над ней работали наши земляки. В роли продюсера выступил сургутянин Олег Урушев, а сценарий подготовил известный писатель Сергей Козлов. Создатели выполнили колоссальную подготовительную работу. Только на сценарий ушло 3 года. Текст объемом в 500 страниц переписывали 3 раза. Чтобы добиться максимальной достоверности в каждой детали, авторы постоянно консультировались с авторитетными историками и священнослужителями. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:04 сегодня сентября. Последний день.
5: Сентября.
0: Понимаешь, последний день, да, первого месяца осени. И последний день тепла. Сегодня по всей территории Югры достаточно такая нормальная погода. Угу. Сухая, обещают синоптики. С завтрашнего дня начинается...
5: дождь в некоторых регионах.
0: Я хотела другое слово сказать, но нельзя.
5: Плохая погода,
0: да,
5: это называется.
0: Да, Антон, плохая, да, только другим словом называется.
5: Нельзя ругать погоду. Вот ты, это скользкая дорожка.
0: Почему? Завтра как раз четверг, понимаешь? Завтра как раз четверг. С завтрашнего дня начинаются дожди. Между прочим, прогноз мне даже показывает там какие-то снежинки и все остальное. И вот с завтрашнего дня уже надо будет надевать совсем другую одежду. Обувь должна быть совсем другая. Но посмотрим, как оно там завтра будет. Вот сегодня смотри, наслаждаемся
5: как
0: еще.
5: Как быстро ты переобуваешь. Что? Я бы так это сказал.
0: Что?
5: Вот все это время мы говорили о том, что у нас было классное
0: Конечно.
5: Лето. Великолепная осень.
0: Конечно.
5: И тут все.
0: Конечно.
5: Погода просто невероятно плохая. Сколько можно?
0: Нет, подожди, сколько
5: мне
0: можно?
5: Мне теперь куртку покупать надо.
0: Я уже купила. Куртку я уже купила. Правда, чуть-чуть не по размеру теперь, но все-таки. Куртку купишь. Жалко денег, понимаешь?
5: На вырост купила.
0: Такое впечатление, что покупала на вырост. Поэтому сейчас нужно, чтобы она где-то повисела. Отдавать я ее никому не буду, потому что ну мало ли что.
5: А можно постирать ее в очень горячей воде?
0: Если
5: нет,
0: я ее постираю.
5: Скукожится маленько.
0: Если я ее постираю в очень горячей воде, это выйдет курточка на кошечку. Кошечки у меня не ходят на улицу, поэтому...
5: Ну, рассчитай температуру воды так, чтобы на тебя она лезла.
0: Я хочу с самого утра передать добрые, теплые слова человеку, с которым вчера познакомилась. Я вчера решила, что мне очень много всяких разных ненужных колес. Ага. Ну, у меня там, знаешь, старые зимние колеса, старые летние
5: колеса. А, я думаю, ты таблетки кому-то отдала свои старые.
0: Шины,
5: да, все
0: автомобильные. И вот они лежат у меня в определенном месте, лежат и скучают. И Даша, продай, Даша, продай. Ну, Даша объявление дала. Звонит мне мужчина, представляется Игорем, и говорит, я, собственно, сейчас у вас все это и заберу. А я-то сначала одни только зимние.
5: Звучит как угроза.
0: Я-то сначала зимние ему колеса намереваюсь продать. И так нечаянно спрашиваю, вам летние случайно не нужны? Он говорит, нужны.
5: Конечно.
0: Я говорю, а штамповки нужны? Он говорит, нужны. Игорь, как все совпало? Ну, в общем, договариваемся.
5: Куртка есть у меня на размер больше.
0: На 4. Теперь уже на 4. Ну, в общем, значит, договариваюсь с ним о встрече, все это вот это тягаю, спину срываю, потому что, оказывается, диски штампованные очень тяжелые.
5: Тяжеловатые,
0: а оказывается, в коробке лежит 2, а я об этом не знала. Ну, ладно, значит, ага, все.
5: Ты
0: вот
5: купила
0: это
5: диски и не знала, сколько их в коробке?
0: Да, я давным-давно поменяла штамповки на, собственно, те диски,
5: понятно,
0: которые
5: ладно.
0: У меня сейчас есть. Я забыла, что в коробке 2 диска. И схватила коробку, а там и все, понимаешь? Ну, не суть. И, значит, отдаю все это Игорю, все. И Игорь мне после того, как все закончилось, он говорит, у вас есть бумага и ручка? Я говорю, есть. А я как бы, ну, не подозреваю, что надо. Думаю, ну, может, он это, послание какое-то.
5: Пиши, 20 тысяч рублей я тебе отдам через год, да?
0: Да, ну, типа расписка. Да, у меня в машине лежит красивая, лежала.
5: Пиши, 20 тысяч рублей я тебе отдам через год, да?
0: Ну, типа расписка. Да, у меня в машине лежит красивая, лежала красивая открытка.

0: и Игоря, Агата и Никита. Ведите себя хорошо, папа очень переживает. Я уверена, что вы хорошие ребята. Угу. Все у вас получится, главное не лениться. Я думаю, что от Коли тоже надо послушать какое-нибудь напутствие. Он тем более старше меня, и борода у него вон какая.
1: Знаешь, я стараюсь не давать никому напутствие, но я присоединяюсь к словам папы, что надо вырасти настоящими людьми. Угу. Вот это, мне кажется, самое главное. Вы уже маленькие настоящие люди.
0: Станьте а надо большими, вырасти большими настоящими. Хорошо, да. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: Облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до плюс 16. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
1: Радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: 7:18. Быстренько про приметы сейчас. Интересненькое про приметы.
2: Ну, поздравить тебя надо в первую очередь сегодня вселенские бабьи именины, поэтому поздравляю.
1: Спасибо, у меня как раз мама Вера.
2: Девушек.
1: У меня же как раз мама Вера, поэтому сегодня, естественно, все поздравления тоже ей, потому что сегодня что там Вера
2: Надежда?
1: А знаешь,
2: как по-гречески будет Вера?
1: Нет.
2: Пиццис. Пиццис, Элпис и Агапе, так звали. Вера, надежда и любовь. Это же с греческого перевели на русский, собственно.
1: Как еще раз? Пицца?
2: Пиццис.
1: А, пит?
2: Элпис и Агапе.
1: Пиццис. Мама, слышишь? Пиццис.
2: Красиво звучит.
1: Нет.
2: Нет, Вера красивее, да?
1: Вера красивее.
2: Потому что понятнее для нас, для нашего русского уха.
1: Пиццис, это что-то... Не то. Но...
2: Звучит как ругательство. Ну ладно, про мифы Древней Греции потом. Да, сегодня празднуют свои именины Вера, надежда, любовь и мать их София. И поздравляю всех девушек. Вообще сегодня все девчонки праздновали. Раньше на Руси это были очень распространенные имена. И практически все собирались для того, чтобы отпраздновать. И длилось это аж 3 дня.
1: Можно было, молодцы.
2: Да, праздновать, петь песни, там, рукоделием заниматься. Но рукоделием было, можно заниматься только до этого дня. В этот день почему-то наши предки говорили, что вот девчонкам нельзя. Вот чего нельзя,
1: они до
2: делать,
1: этого все напрились там как-то.
2: Можно беду накликать. Вот, типа того. Опять же, что земля там именинница, есть какие-то дни, в которые, там, скажем, с землей нельзя работать, не знаю, там, деревья пилить, еще что-то, вот вам нельзя сегодня рукоделием заниматься.
1: Так хотела вообще,
2: и тяжелую домашнюю работу, хорошо, что ты сделала вчера, вот эти колеса все, потому что сегодня это тоже нельзя делать, это все для мужиков. Сегодня вы отдыхаете, гуляете, веселитесь, вот главное поаккуратнее.
1: Наконец-то, да.
2: А свататься ни в коем случае нельзя, ну, вдруг на радостях венчаться и свататься соберешься. Нельзя.
1: Ты понимаешь, вот только дождешься дня, но когда? Вот сейчас придет. Понимаешь? А сегодня нельзя.
2: Нельзя.
1: Понимаешь, я все делаю для того, чтобы вот это случилось.
2: Ну, ты понимаешь, можно. В принципе, можно. Но союз будет недолгим и не очень счастливым. Колотить тебя будет, не дай бог. А тебе оно надо, ты чего убьешь потом.
1: Я тебя умоляю. Так, ага.
2: Вот, ругаться и ссориться тоже сегодня не стоит, потому что конфликты будут продолжаться очень долго. А мужчинам обижать женщин нельзя.
1: Слышите? Слышите?
2: Вот
1: нельзя,
2: странно,
1: мужчины.
2: Странно, что только в этот день нельзя этого делать, да? То есть один день в году, но еще в день рождения. Ну и ладно, на 8 марта тоже можно еще.
1: Ну праздник же.
2: Ну вот, в общем, нельзя обижать, потому что можно навлечь всякие тоже беды на себя.
1: Мужчины, вы давайте вот это, как только вот только выскочить обида какая-то хочет у вас там изо рта, из рук, вы сразу думаете о том, что это сейчас вот просто неминуемая карма, просто сиюминутная, сразу.
2: Вообще, на самом деле, вот если быть честным до конца, справедливым, мне кажется, что это и с той, и с другой стороны работает. То есть вообще, в принципе,
1: конечно,
2: когда люди
1: друг
2: начинают
1: нельзя.
2: Друг друга обижать, карма начинает работать. Особенно, если это близкие люди, доверие утрачивается, какая-то там зернышко сомнения закрадывается.
1: Червь, опять же.
2: Да,
1: поэтому,
2: голодать начинает изнутри, как
1: давайте,
2: яблоко.
1: Конечно,
2: зачем это?
1: Прекращайте вот
2: не
1: это делать.
2: Не будем друг друга обижать. Вот приметы о погоде. Солнечный и теплый день, который
1: сегодня
2: вроде как
1: будет,
2: нам предстоит, это к мягкой зиме и ранней весне.
1: Очень хорошо.
2: То есть пока все сбывается.
1: Очень
2: дождь,
1: хорошо,
2: которого не было у нас, это к сырой весне и снежной зиме. Надеемся, что не исполнится эта погода. Если у кого-то дождь, можете написать нам.
1: Да.
2: Если журавли летят на юг, это теперь нужен компас и журавли, да, чтобы посмотреть. Если они летят на юг, то на Покров, а это 14 октября, лютый мороз будет.
1: Ой,
2: прям ударит мороз. Все.
1: Я не видела журавлей.
2: Надо последить за журавлями.
1: Так.
2: Роса, которую я сегодня видел на сидении моего байка. Я сегодня обнаружил много росы. Прям очень...
1: А он что, на улице у тебя стоит?
2: Да, на улице стоит. Зачем? Это же мотоцикл практически. Конь стальной.
1: Так.
2: Я, конечно, бы хотел, ему стоило какое-то, чтобы он там стоял.
1: Да.
2: Но пока это
1: и
2: вот рядом
1: пока
2: с домом.
1: Это просто чуть-чуть.
2: Да.
1: Ага.
2: Если роса, значит, еще несколько сухих и теплых дней будет. То есть пока погода противоречит, точнее, прогноз погоды противоречит народным приметам. Ты говоришь, что с
1: завтрашнего
2: дня, по-моему,
1: да. Но в Ханты-Мансийске точно.
2: Уже не очень хорошая погода, но проверим, что работает сильнее. Народные приметы и вера наша в лучшее или прогноз погоды все-таки.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Помощь всегда рядом. Просто

0: позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
11: Радио. Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра презентует в Минске потенциал локальной косметической индустрии. Ханты-Мансийский Черемуховый сквер получил вторую жизнь. На большие экраны Югры вышла долгожданная премьера о последнем российском императоре. Ароматы бескрайней тайги и целебная сила северных растений отправились покорять Минск. На стартующей сегодня международной выставке «Напром Беларусь» Югра покажет, как природное наследие превращается в современный продукт премиального качества. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с парфюмерной коллекцией «Бесценные города Югры» от Недрологи, которая буквально разлита по флаконам, и оценить натуральную косметику тайганика, вобравшую в себя всю пользу можжевельника, хвои и северных ягод. Это не просто демонстрация товаров, а возможность поделиться частичкой суровой, но прекрасной югорской природы с международным сообществом и найти новых партнеров, готовых по достоинству оценить северные бренды. В Югре для участников СВО и их близких в дополнение к федеральным мерам поддержки действуют более 30 региональных. Среди них первоочередное переселение из аварийного жилья, курортно-оздоровительное лечение, списание кредитных обязательств, льготы на оплату ЖКУ и другие меры. Полный перечень и условия получения помощи доступны на портале «Поддержка участников СВО». Узнать всю информацию по теме также можно через навигатор мер поддержки на сайте МФЦ Югры или записаться на прием через бот. Преображение Черемухового сквера завершилось в Ханты-Мансийске. Проект, предложенный молодежным советом, успешно реализован. Теперь здесь новые дорожки, качественное освещение и стильные зоны отдыха. Сквер стал не просто местом для прогулок, а важным историческим пространством. Установленная здесь стела посвящена трудовому подвигу наших земляков. В честь годовщины присвоения окружному центру звания «Город трудовой доблести» территорию дополнили молодыми черемухами. И последнее. В кинотеатрах Югры стартовали показы исторической драмы «Романовы. Преданность и предательство». Картина рассказывает о последних годах жизни императора Николая II и закате Российской империи. Для Ханты-Мансийского автономного округа эта премьера имеет особое значение, ведь над ней работали наши земляки. В роли продюсера выступил сургутянин Олег Урушев, а сценарий подготовил известный писатель Сергей Козлов. Создатели выполнили колоссальную подготовительную работу. Только на сценарий ушло 3 года. Текст объемом в 500 страниц переписывали 3 раза. Чтобы добиться максимальной достоверности в каждой детали, авторы постоянно консультировались с авторитетными историками и священнослужителями. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Here I go, out to see again, the sunshine.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 30 сентября, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 16 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 18. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 7 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
9: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом». 2026 год.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45. Овны и звезды напоминают, что человеческие возможности действительно безграничны. Сегодня вы легко в этом убедитесь.
1: Тельцы, сегодня ни в коем случае не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Понял?
1: Да, я
0: Близнецы,
1: стараюсь.
0: Сегодня не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально.
1: Раки, сегодня обязательно купите себе что-нибудь и порадуйте себя, тем более вы давно этого не делали.
0: Львы и звезды советуют этот день провести на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно.
1: Девы, сегодня прекрасное настроение, вам подарят друзья.
0: Вы знаете, кому звонить. Весы, внимательно оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание, не отказывайте в этом.
1: Скорпионы, сегодня вам предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Вас ждет много напряженных дел.
0: Стрельцы, сегодня посвятите весь день себе. Помните, иногда можно и нужно побыть эгоистом.
1: Козероги, сегодня с чистой совестью дайте себе полениться. Звезды дают на это добро.
0: Водолеи, сегодня просто будьте выше некоторых вещей. Не портите себе настроение.
1: Рыбы, сегодня вас ждет удивительный день. И чуть позже вы поймете, почему.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 49 минут. И я надеюсь, сегодня будет про веру, надежду, любовь или нет?
2: Все-таки? Нет, сегодня не про веру, надежду, любовь. Ну, не знаю, потому что мы уже поговорили сегодня про веру, надежду, любовь.
1: Ну,
2: и вообще еще много будет поводов про это поговорить.
1: Ладно.
2: В конце концов, у нас год семьи, поэтому мы еще...
1: Мы будем еще много
2: про это будем говорить. Сегодня про проблемы отцов и детей. Икар и Дедал. Я думаю, все слышали эти имена и знают, что Икар опалил... крылья, которые были сделаны из перьев и воска, он опалил их о солнце, потому что высоко взлетел.
1: Да.
2: Что не советовал ему делать отец. Но почему так получилось, знает, мне кажется, не каждый. И вот я сейчас хочу об этом рассказать.
1: Да.
2: Вообще, Дедал — это был величайший, наверное, инженер, который существовал вообще в Древней Греции. Его сама Афина учила. Он и рисовальщик был классный, и изобретатель, инженер, строитель. Это был великий человек.
1: Да ты что?
2: Да.
1: То есть человек-оркестр практически.
2: Ну, практически, да, только в своей области, да, он был, он был велик. Но у него был один такой очень сильный недостаток. Он был завистлив и терпеть не мог людей, которые... талантливых людей, которые были рядом с ним. И вот однажды он, племянник его, Талос, изобрел пилу. Классную пилу изобрел, это было ноу-хау, и все в Афинах восхищались его талантом. Ну а Дедал, конечно же, затаил.
1: И в один прекрасный... Больше меня умеешь.
2: Да, да. Но даже не больше, понимаешь, он был не так велик, но тем не менее все начали говорить о нем, о его изобретении, и он сделал для Афин великое открытие.
1: Так.
2: И затаил обиду, конечно же, Дедал, и когда-то под покровом ночи привел его в храм Афины, на самый верх его поднял и толкнул. Ну и, конечно же, Талос упал и разбился.
1: Ну, конечно же.
2: Дедал быстро спустился, замел все следы, но, тем не менее, все тайное всегда становится явным.
1: А камеры были?
2: Были камеры в виде глаз богов, так скажем. Они были все ведущие, все знающие. И, в общем, узнали об этом. И несмотря на то, что он был великим изобретателем, он сделал, это, конечно, служило для него службу, его не казнили. Но его изгнали. Изгнали из Афин, и он нашел приют на Крите. На Крите в то время правил царь Минос. Это имя тоже знают многие. Я постараюсь сегодня, чтобы было поменьше имен.
1: Слава Богу.
2: Да, но, тем не менее, это тот человек, к которому пришел Тисей для того, чтобы пройти лабиринт, убить Минотавра и...
1: Это уже другая история?
2: Скрать...
1: Подожди.
2: Это та же самая история, просто это небольшое лирическое отклонение. Минотавр и лабиринт, собственно, в котором он был, они очень тесно связаны с этой историей, потому что этот лабиринт, когда Дедал пришел к Миносу в королевство, он построил ему этот лабиринт. Каким образом появился Минотавр, это такая грязная история, которую я не очень хочу рассказывать. Да, если вы захотите, можете прочесть. Это действительно грязная история, но Минотавр появился. Тем не менее, и этот лабиринт, это была тюрьма, из которой нельзя было выбраться.
1: Это Дедал сделал, умный,
2: Дедал,
1: молодец.
2: С помощью своего сына они вдвоем практически построили этот лабиринт.
1: Так.
2: Невероятный, из которого никто не мог выбраться, даже, я подчеркиваю, даже его изобретатель, даже его строитель. До такой степени все было продумано.
1: Ничего себе.
2: И когда... Минос заставил Афинин платить ему дань в виде семи юношей и семи девушек, которые каждый год должны были приходить, и он их приносил в жертву Минотавру. Тисей в один прекрасный момент решил прервать эту порочную цепочку, приехал с командой людей своих.
1: И вот разобрал дальше... лабиринт по косточкам.
2: Он пришел к Ариадне, она в него влюбилась и хотела, чтобы он победил Минотавра, несмотря на то, что он был ее братом на минуточку.
1: Да.
2: Она пошла к Дедалу, Дедал тоже тут замешан. И он дал ей клубок, вот этот путеводную нить Ариадны, дал именно Дедал.
1: Дал Дедал.
2: Дал Дедал. Ну, в общем,
1: браво!
2: Тисей взял этот клубок, все как водится, он вышел из лабиринта, украл Ариадну, ну, точнее, она сама хотела.
1: Да, она.
2: История Тисея и Ариадны тоже отходит на второй план, потому что там тоже не все так радует.
1: Грязь?
2: Но, тем не менее, нет, ну, там предательство
1: ну,
2: было. Тисей предал Ариадну, они оставили ее там на острове. Ну, это другая история, когда-нибудь потом ее расскажу. И Минос, царь, узнал, что кто виноват в том, что и Минотавра убили, и дочь его скрали. Он, конечно же, к Дедалу, говорит, тогда я тебя вместе с твоим сыном в этот лабиринт отправляю, и ты вечно будешь скитаться по нему, и никогда не найдешь выход оттуда.
1: Так.
2: Так все и произошло. Он отправил их в лабиринт. И, конечно, долго они искали выход. Особенно Икар, он же молодой, энергичный.
1: Горячий.
2: Он думал, конечно же, он сам строил этот лабиринт вместе с отцом.
1: А что они даже выхода не знали? Как так построили?
2: Ну, понимаешь, до такой степени правила правой руки, я уж не знаю, почему они его не использовали. Вообще в лабиринте работает правило правой руки. Если ты держишь правую руку на одной из стен, то
1: выведет она
2: выведет.
1: Тебя.
2: В любом случае,
1: благо руки
2: весь
1: две, так.
2: Лабиринт, но ты выйдешь. И тем не менее, не смогли они этого сделать. История умалчивает о том, как был устроен лабиринт, что они не могли выйти. Может, дверь была заперта, может, что-то еще. Но не было крыши, были очень высокие стены, но это было под открытым
1: небом.
2: Постоянно под палящим солнцем и все такое. И Дедал наблюдал долгое время. Дедал наблюдал теперь. Наблюдал. Наблюдал за птицами. Ну и понял, как происходит механика полета. Ну и птицы, конечно, летали. Лабиринт был бескрайний, и птицы летали. И он сказал своему сыну, собери все перья, которые ты сможешь найти. Они собрали, сделали из них крылья, которые прикрепили к плечам, к рукам, и, конечно же, взмыли в воздух. Это был фурор, они вырвались на свободу. Дедал все время говорил сыну, что если ты опустишься низко, то морская пена налипнет на воск, перья станут мокрыми, ты не сможешь лететь, и не поднимайся высоко, потому что солнце расплавит воск. Но, почувствовав свободу, Икар, конечно же, молодой, не послушал своего отца, не послушал опыта, и взлетел выше, чем нужно было. И, конечно же, солнце расплавило воск, и он с огромной высоты упал в море. И погиб.
1: И все.
2: Вот, собственно, вот такая вот история. Но история о том, что нужно слушать старших.
1: Ну да, конечно. Тем более умудренных опытом людей, в конце концов. Тем более папка знает, о чем говорит.
2: Ну вот папка знает, о чем говорит. Но не всегда папка может донести то, что хочет до своего ребенка. И часто для детей, для родителей вот это вот осознание того, что те слова, которые говорили родители, они мудрые, правильные, доходит слишком
1: поздно. Слушай, но если бы было все так, как вот все бы слушали, тогда бы, наверное, и жизнь не была такой интересной. А как же на грабли понаступать? А как же шишек понабивать? Когда тебе папа с мамой говорят, что не ходи туда, там будет вот так. Это у вас так было, а у меня потом получается так же. Конечно, это прекрасная, великолепная история. Имен я не запомнила, только дал-дедал. И спасибо большое.
0: Утро начинается.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет сотрудничество с Федеральной таможенной службой. Югорчане презентуют в Минске потенциал локальной косметической индустрии. Ханты-Мансийский Черемуховый сквер получил вторую жизнь. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с начальником Уральского таможенного управления Рафаэлем Зверевым. Ключевой темой диалога стало повышение эффективности внешнеэкономической деятельности региона. Стороны уделили особое внимание оптимизации работы таможенных постов, обслуживающих транспортные узлы Югры и Ямала. Руслан Кухарук подчеркнул, что для нашего округа, чей внешнеторговый оборот по итогам прошлого года достиг 15,5 миллиардов долларов, критически важно сокращение административных издержек для экспортеров. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет создание таможенной инфраструктуры на площадке особой экономической зоны Нягань. По мнению губернатора Югры, это решение позволит привлечь новых инвесторов и укрепить позиции Ханты-Мансийского автономного округа как одного из ведущих экономических центров страны. Ароматы бескрайней тайги, целебная сила северных растений отправились покорять Минск. На стартующей сегодня международной выставке «Иннопром Беларусь» Югра покажет, как природное наследие превращается в современный продукт премиального качества. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с парфюмерной коллекцией «Бесценные города Югры» от «Недроладжи», которая буквально разлита по флаконам, и оценить натуральную косметику тайганика, вобравшую в себя всю пользу можжевельника, хвои и северных ягод. Это не просто демонстрация товаров, а возможность поделиться частичкой сурового, но прекрасной югорской природы с международным сообществом и найти новых партнеров, готовых по достоинству оценить северные бренды. Преображение Черемухового сквера завершилось в Ханты-Мансийске. Проект, предложенный молодежным советом, успешно реализован. Теперь здесь новые дорожки, качественное освещение и стильные зоны отдыха. Сквер стал не просто местом для прогулок, а важным историческим пространством. Установленная здесь стела посвящена трудовому подвигу наших земляков. В честь годовщины присвоения окружному центру звания «Город трудовой доблести» территорию дополнили молодыми черемухами. И последняя, Самара станет центром притяжения для тех, кто не боится перемен. Завтра там начинается финал конкурса «Второй старт», где соберутся люди, решившие кардинально изменить свою профессиональную жизнь. Югру на этом этапе представит победитель регионального тура Станислав Ковригин. Человек, чей путь заслуживает особого уважения. В этом году номинация сфокусирована на поддержке ветеранов СВО, которые успешно осваивают новые специальности и возвращаются к активной трудовой деятельности. Станиславу предстоит пройти через 3 серьезных испытания, рассказать свою историю в видеовизитке, блеснуть знаниями в тестах по трудовому праву и представить личный кейс по адаптации на рабочем месте. Финальным аккордом станет публичное выступление, где наш земляк поделится своим опытом с другими. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:03. Сегодня
5: 30 сентября.
0: 30 сентября. Сегодня среда. Прекрасный, да. Великолепный день. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Сегодня
5: доброе
0: будем
5: утро.
0: Говорить про мое любимое, про чистоту. Потому что тут психологи выяснили, что бардак дома может серьезно ударить по психике и даже довести до депрессии.
5: Ой-ой-ой.
0: Потому что жизнь вот в таком вот хаосе, так сказать, в грязи, истощает мозг и усиливает стресс. Психологи говорят, причина в когнитивной перегрузке. Беспорядок постоянно перегружает твое внимание, и в результате чего ты нервничаешь больше, устаешь сильнее, потому что глаз все время цепляется, хотя ты, там, знаешь, говоришь о том, что, ой, да пыль лежит, и я полежу, знаешь, там, это мой творческий беспорядок и все такое. В общем, все равно мозг работает совершенно иначе. Мозг настроен на то, чтобы в доме было чисто. Ну и не только в доме, вообще в окружающем пространстве. Поэтому...
5: Ну не знаю, я думаю, мы будем говорить про мое любимое, про бардак. Потому что я вот не очень сильно согласен с учеными. Но да, есть ведь какая-то тонкая грань между бардаком и творческим беспорядком. И вот главное ее не перейти. То есть бардак это совсем, это все, это крайняя стадия.
0: Мы, конечно,
5: а
0: с
5: вот
0: тобой...
5: что до этого, вот этот творческий беспорядок, который вроде ничего не мешает. Ага. Все вроде как не на своем месте лежит.
0: Но
5: да?
0: на твоем.
5: Но, тем не менее, не мешает.
0: Да,
5: никому.
0: Но я хочу сказать, что мы, конечно, с тобой вообще сегодня на разных вообще,
5: чашах весов.
0: Вообще на разных, потому
5: точно.
0: Что я совсем не могу, когда там какие-то даже вот ляпочки какие-то там или еще что-то. Ну, я правда не могу на это смотреть. Какие-то пыльки какие-то там, не знаю, там.
5: Пыльки.
0: И еще правда, если там какие-то бумажки лежат. Ну, это для меня очень тяжело. Я такой человек.
5: Ты только кухню сейчас мою перечислила. Все, что в кухне.
0: Ты к этому относишься совершенно спокойно. Мы хотим выяснить сегодня, что для вас бардак дома? Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, как у вас там с чистотой дома обстоят дела.
5: Можно фотографии прислать,
0: да,
5: если у вас там,
0: квартир.
5: Не знаю, если вам не совестно, не знаю, не стыдно прислать, вот если у вас бардак, там носки, брюки где-то разбросаны.
0: Носки, брюки.
5: Сфотографируйте.
0: Да. Вот
5: очень
0: моя чистота.
5: Посмотреть.
0: Итак, что для вас бардак дома? Разбросанные вещи, незаправленная постель, грязная посуда в раковине, немытый пол, беспорядок на столе, хаос в шкафу, много нестиранного белья, грязные ванны с унитазом. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Плюс ко всему, наша официальная группа во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», там к голосованию надо обязательно присоединиться. Можно сегодня проголосовать за все варианты сразу. Свои варианты, конечно, тоже пишем. Плюс ко всему, загляните в канал, который находится в нашей официальной группе во ВКонтакте. Там тоже обязательно нужно принять участие и в голосовании, и в комментариях. Мы сегодня... Займите уже, в конце концов, чью-нибудь сторону. Либо Колину, который там не сколько раз в неделю ты делаешь уборку.
5: В неделю?
0: Да.
5: Ну, не знаю, может быть... Полраза, наверное, в неделю.
0: Полраза?
5: Понимаешь, я редко делаю такую уборку, чтобы вот сразу все прибрать.
0: Серьезно?
5: Я как-то это, знаешь, делю. Сегодня, например, посуду помою там или на кухне приберу. Завтра пропылесошу, послезавтра помою.
0: Так,
5: ладно. Бывает вот такое ПХД, только когда приезжает хозяйка квартиры. Вот за день до этого я делаю ПХД.
0: Ладно. Коля, который полразика в неделю делает уборку на одной стороне, я, которая каждый день пылесошу, вытираю пыль, мою пол, не знаю, там все остальное,
5: Боже,
0: там вещи
5: я понимаю,
0: по местам.
5: Почему ты не высыпаешься?
0: И вот я с другой стороны. На чьей вы стороне? Расскажите.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 9 минут. Сегодня 30 сентября, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 16 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягань, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 18. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 6, в Нижневартовске и Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:13. Мы сегодня про чистоту или про бардак. Mm-hmm. Кому как больше нравится. Что для вас бардак дома? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. И вот они, сообщения. Сергей.

0: Евгений пишет: каждый день убираемся в семье, человек 3 годика. Угу. Поэтому вот не было бы человека трехлетнего, может
1: но
0: быть,
1: порежу бы прибирались,
0: каждый
1: наверное.
0: День бы не убирали. Бардак техники на рабочем месте от Романа, а там идеальный порядок, ну, столько по мне, так, компьютеров. Да. Зачем столько компьютеров, интересно? Ну, я понимаю, что
1: мониторов.
0: Это работа, ну, хорошо, мониторов. Я понимаю, что это работа и все, но когда такой порядок, это прямо мое, понимаешь, угу. Это прямо по душе мне. Игорь написал здоровское сообщение: доброе утро, можете считать меня буржуем, но у нас в семье есть приходящая помощница, которая раз в неделю генералит квартиру. Мы тоже стараемся следить за чистотой, но работа и дети, сами понимаете, так было, конечно, не всегда, но когда мы смогли себе это позволить, поняли, как это круто. Игорь, это действительно очень круто, и я не могу назвать людей, которые там вызывают клининг.
1: Надо холодильник посмотреть, может, у него там ананасы, рябчики.
0: А я думала, ты сейчас скажешь, надо вообще-то в холодильник заглянуть.
1: Может, там бардак, да?
0: Да, может быть. Кстати, по поводу бардака в холодильнике. Вот я хочу сказать, что у меня нет бардака в холодильнике. У меня нигде нет бардака. Иногда, конечно, бывает, когда я там могу ногой запихнуть в холодильник, но это я утрирую сейчас, конечно.
1: Ну, понятно.
0: Но в целом-то все по полочкам, понимаешь? Иногда меня раздражает, что у меня...
1: Есть полочки в холодильнике?
0: Да.
1: 6. Ну, давай дальше.
0: Иногда меня, конечно, раздражает, что у меня в ящиках, коих у меня достаточное количество, ну, знаешь, там кухонный гарнитур, там какие-то там, что-то в комнате там стоит, что-то с ящичками, что-то с какими-то там.
1: Там
0: почему-то периодически получается бардак.
1: Нет,
0: там почему-то периодически появляется бардак какой-то. Причем я, грубо говоря, раз там в месяц все положу как надо по местам. Ревизию, все ненужное выкину. Откуда оно опять там появляется? Для меня это очень большая загадка. У меня есть ящик, в котором лежат кухонные полотенца. У меня их много. И они все лежат сложены определенным образом. По цветам там все вот это, да? И это я не сумасшедшая. Просто мне так удобно.
1: По порядку каждый охотник желает знать, да?
0: Нет, но там светлые, потемнее, совсем темные, светлые наверху. Ну, короче.
1: И потом
0: разный материал, там разный размер. Короче, лежат они в этом ящике.
1: Психологи, надеюсь, слушают нас сейчас, уже ставят диагноз.
0: Некоторые говорят, что уже психотерапевту пора. Но я не сумасшедшая, просто мне так удобно, понимаешь?
1: Да.
0: Мне так дышится легче, понимаешь? Но это так.
1: Ну так тебе приятно, ты квал, у тебя все.
0: Понимаешь, какое дело? Я туда складываю и также аккуратно оттуда беру. Нет такого, что я взяла оттуда полотенце, скомкала его и туда забросила. Нет, я беру аккуратно. Каким образом там становится бардак? Как? Я понимаю, что иногда бывает такое, что я сейчас хочу взять светлое полотенце, через 15 минут я хочу взять полотенце потемнее, а оно внизу.
1: Ты раз в 15 минут используешь разные полотенца?
0: Ну, я каждый день меняю.
1: Я не знаю, каждый день меняешь полотенце. Ну да, к нам же приходили люди, говорили, что надо каждый день менять полотенце.
0: Это кухонное полотенце, на нем собирается всякая гадость, бактерии всякие, и все остальное. Я и посуду каждый день мою, так, ну, как бы, да.
1: Ну, у тебя посудомоечная машина еще. Ты вот как Игорь, тоже у тебя там, наверное, тоже весь холодильник в рябчиках и ананасах.
0: Нет, у меня там никаких ананасов, у меня там другие продукты.
1: Кстати, по поводу холодильника, да, я могу сказать, что я грешен тут. У меня в холодильнике не всегда порядок. Я очень редко там что-то прибираю в холодильнике. Когда уже открываю, и глаза режет от запаха, например.
0: Там уже прям воняет.
1: Там борщ пропал, например, какой-нибудь стоит давным-давно. Вот тогда да, поэтому...
0: Жениться тебе надо, батенька!
1: Вот, кстати, вот это только второй человек рядом с тобой, который находится, пускай то будет жена, там, не знаю, родственник какой-то, теща приехала на неделю. Только этот человек может понять, ну, мне кажется, может тебе открыть глаза, что у тебя бардак. Потому что для меня это привычная обстановка. Ну, то есть все, что в моей
0: так
1: квартире...
0: Так ты же поперечный, привычно. Ты же начнешь потом, если, например, придет какая-то барышня, скажет тебе: Авдонин, ты что, обалдел? У тебя грязина такая.
1: Да
0: ты ей скажешь:
1: будет.
0: Иди отсюда,
1: нет,
0: это моя,
1: нет,
0: квартира.
1: Почему? Я подожду, иди сюда. Вот веник, вот пылесос, там,
0: знаешь,
1: швабра.
0: Она тебе что, уборщица?
1: Не, ну подожди, а если тебе что-то не нравится, исправляй. Меня все устраивает. Вот таким ведь образом. Но
0: так ты никогда не женишься.
2: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
10: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
11: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
14: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:24. Самое время разыграть еще два билета на концерт Евгения Чеботкова, который состоится здесь у нас в Ханты-Мансийске 2 октября на сцене КДЦ «Октябрь». А Евгений Чеботков, ну, мне кажется, один из самых ярких и харизматичных стендап-комиков нашей страны. Концерт новый называется его «Компромиссы». И такая интересная жизнь у Евгения Чеботкова. Он, знаешь, там родился в Казахстане, в Усть-Каменогорске, мы вчера это выяснили. Да. Динара победила, потому что была первой, которая правильно ответила на этот вопрос. Да. Учился потом он в Томском государственном университете, на радио работал, вел телепередачи. Кстати, по поводу телепередач, сегодня как раз-таки и будет вопрос, связанный с этим, но чуть-чуть попозже. Потом он вообще в Америку уехал там по программе. Знаешь, такая есть программа Work and Travel. Он там работал, потом в Канаду. В Канаде он, между прочим, окончил магистратуру.
2: Молодец.
1: И там, кстати, впервые вышел на сцену открытого микрофона. Он там, у него были монологи на английском о русских стереотипах и, собственно...
2: Ну, русский юмор, мне кажется, везде любят.
1: Но вообще, надо сказать, что там очень сильно оценили его работы, потому что было интересно наблюдать за человеком, который, знаешь, родился в Казахстане, учился там в России, а приехал шутить в Канаду. Шутить. Когда он вернулся в Россию, он сразу поехал в Москву, он там, знаешь, и копирайтером работал, и что-то там кем-то там в клубах выступал по вечерам. И надо сказать, что, по его собственному мнению, его первое выступление в московском клубе был абсолютно провальным. То есть вот прямо вот вообще самое-самое.
2: Тишину.
1: Практически, да, в пустой зал, да.
2: Это страшно.
1: Но рук он не опустил, не сдался, писал новые какие-то материалы, а теперь вот, собственно, по городам и весим.
2: И добрался до Ханты-Мансийска.
1: 2 октября здесь на сцене КДЦ «Октябрь». Итак, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Тот, кто первый ответит сейчас на простой абсолютно вопрос, получает 2 билета на этот концерт. Итак, что, вопрос простой. Ведущим каких юмористических шоу на ТНТ был Евгений Чеботков? +7 950 510 66 66.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра.

0: главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет сотрудничество с Федеральной таможенной службой. Югорчане презентуют в Минске потенциал локальной косметической индустрии. Ханты-Мансийский Черемуховый сквер получил вторую жизнь. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с начальником Уральского таможенного управления Рафаэлем Зверевым. Ключевой темой диалога стало повышение эффективности внешнеэкономической деятельности региона. Стороны уделили особое внимание оптимизации работы таможенных постов, обслуживающих транспортные узлы Югры и Ямала. Руслан Кухарук подчеркнул, что для нашего округа, чей внешнеторговый оборот по итогам прошлого года достиг 15,5 миллиардов долларов, критически важно сокращение административных издержек для экспортеров. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет создание таможенной инфраструктуры на площадке особой экономической зоны Нягань. По мнению губернатора Югры, это решение позволит привлечь новых инвесторов и укрепить позиции Ханты-Мансийского автономного округа как одного из ведущих экономических центров страны. Ароматы бескрайней тайги, целебная сила северных растений отправились покорять Минск. На стартующей сегодня международной выставке «Иннопром Беларусь» Югра покажет, как природное наследие превращается в современный продукт премиального качества. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с парфюмерной коллекцией «Бесценные города Югры» от «Недрологи», которая буквально разлита по флаконам, и оценить натуральную косметику тайганика, вобравшую в себя всю пользу можжевельника, хвои и северных ягод. Это не просто демонстрация товаров, а возможность поделиться частичкой сурового, но прекрасной югорской природы с международным сообществом и найти новых партнеров, готовых по достоинству оценить северные бренды. Преображение Черемухового сквера завершилось в Ханты-Мансийске. Проект, предложенный молодежным советом, успешно реализован. Теперь здесь новые дорожки, качественное освещение и стильные зоны отдыха. Сквер стал не просто местом для прогулок, а важным историческим пространством. Установленная здесь стела посвящена трудовому подвигу наших земляков. В честь годовщины присвоения окружному центру звания «Город трудовой доблести» территорию дополнили молодыми черемухами. И последняя, Самара станет центром притяжения для тех, кто не боится перемен. Завтра там начинается финал конкурса «Второй старт», где соберутся люди, решившие кардинально изменить свою профессиональную жизнь. Югру на этом этапе представит победитель регионального тура Станислав Ковригин. Человек, чей путь заслуживает особого уважения. В этом году номинация сфокусирована на поддержке ветеранов СВО, которые успешно осваивают новые специальности и возвращаются к активной трудовой деятельности. Станиславу предстоит пройти через 3 серьезных испытания, рассказать свою историю в видеовизитке, блеснуть знаниями в тестах по трудовому праву и представить личный кейс по адаптации на рабочем месте. Финальным аккордом станет публичное выступление, где наш земляк поделится своим опытом с другими. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 35 минут. 30 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов тепла. В Нефтеюганске, Бойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово в течение дня 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 6, в Нижневартовске и Тюмени чуть теплее, 8 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: югра.
1: 8 часов 38 минут. Итак, мы разыгрывали два билета на концерт Евгения Чеботкова, который состоится в эту пятницу, 2 октября. Здесь у нас в Ханты-Мансийске, в
2: КДЦ. В центре Октябрь,
1: да. Был задан простейший вопрос, ведущим каких двух юмористических шоу на ТНТ был Евгений Чеботков. И первой, так будет правильнее, была Людмила, которая написала, что это игра и концерты. Но она просто...
2: Да, но это вообще на самом деле одно шоу, просто в силу как обстоятельств, которые там были с тем, что Александр Васильевич когда-то написал письмо президенту по поводу того, что вроде как они там занимаются мародерством.
1: Серьезно?
2: Да-да-да, была такая история, такая есть об этом. Сначала была игра, потом переименовали в концерты, а теперь то, что идет на НТВ, и называется «Звезды», по-моему. Звезды, да, вот это тот же самый проект, просто раньше Дому Сагалиева вел как раз Чеботков.
1: Чеботков, да. Ну, в общем, поздравляем. Людмилу, два билета ваши. Освобождайте вечер пятницы и, пожалуйста, вперед из песни, как говорится, вперед из шутками Евгения Чеботкова.
2: Лице, да.
1: Мы же сегодня выясняем, что для вас бардак дома. Про это говорим, про чистоту, ну или про какие-то разбросанные вещи. В общем, разбросанные вещи. Незаправленная постель, грязная посуда в раковине, немытый пол, беспорядок на столе, хаос в шкафу, много нестиранного белья, грязный ванна-унитаз. Вот, это наши варианты ответа в нашем голосовании.
2: У вас могут быть свои, конечно же, безусловно.
1: Да, Алла пишет, да, слушала ваш рассказ про шкафы, так это ваши кошки порядки наводят. Не надо, Алла, у меня кошки очень порядочные.
2: Порядочные, это такая, как дети тоже. Мои дети самые лучшие в мире. А потом в школу приходишь и узнаешь такое, что волосы дымом.
1: Что они не учатся,
2: когда ты уходишь из дому, они начинают там, а потом аккуратненько все закрывают, типа мы там не были.
1: На самом деле, никто же не знает, никто же мне дома, кроме тебя, не был, слава богу. И у меня у кошки же в шкафу, чтобы она вот там вот как раз таки бесчинствами не занималась, у нее специальная полка. Поэтому ей другие полки неинтересны. А у кота, кота вся квартира.
2: Не рассказывай ты. Ты понимаешь, когда начинают человека ограничивать, ну, человека, животное, мне кажется, хочется большего сразу. Есть столько неизведанных пол.
1: Ну, слушай, мы уже давно вместе живем, уже привыкли к порядку друг друга.
2: Вообще, вот по поводу незаправленной кровати, я вот мне кажется, это вообще полнейшая ерунда.
1: Ну,
2: если,
1: конечно.
2: В том случае, если у тебя, например, нет отдельной комнаты, где ты спишь, ну, спальной комнаты нет у тебя, и ты где-то, например, в зале обитаешь на диване, как я это делаю, ну, тогда, конечно, да, необходимо заправлять диван, там, складывать его, чтобы было нормальное пространство. А если у тебя спальная комната, в которую никто не заходит никогда, зачем заправлять постель? Потому что потом ее вечером опять расправлять.
1: По твоей
2: я
1: логике...
2: вычеркиваю просто 10 минут из жизни.
1: Подожди, по твоей логике тогда зачем мыть посуду, если
2: нет,
1: есть?
2: Нет,
1: зачем стирать одежду?
2: Ты сейчас пытаешься натянуть, как ты говоришь, сову на глобус. Нет, я говорю про комнату, которую никто не видит, она закрыта, и ну там же ничего нет.
1: Да,
2: просто я покрывало мне.
1: Но подожди, это же порядок, который везде, понимаешь? Ну, то есть ты понимаешь, что у тебя что за закрытой дверью в спальню в твою там, да? Что там, не знаю, в ванну, в туалет у тебя закрыта дверь, там тоже мало кто видит, да? Ну, что ты всех в себе в туалет, что ли, пускаешь? Нет ведь. Ты вроде бы сам, это же для себя, понимаешь? Тут ученые опять же говорят, что для хорошего самочувствия и эстетичной обстановки в доме необходимо прибираться, обязательно это делать. Но, конечно, говорят о том, что излишняя стерильность может там принести вред. Также, собственно, как пыль и грязь. Но это уже другая история. Но для того, чтобы тебе чувствовать себя нормально, чтобы у тебя не было депрессии никакой. Понимаешь, когда, например, такая история. Посмотри.
2: Ну-ка, давай.
1: А вот ты такой приходишь, предположим.
2: Домой.
1: Да. В этот момент ты познакомился с барышней.
2: Да.
1: Красивая, все классно,
2: отлично.
1: Все здорово. И вот пришло время позвать ее домой. Ты зовешь ее домой, вспоминаешь о том, что у тебя не заправлена кровать, немытая посуда, не знаю, там шерсть валяется собачья, там еще что-то, еще что-то. Ой, вещи там разбросаны, все. И ты в этот момент ей говоришь, ну, у меня немного не прибрано. Ну, как бы, просто четверг, это не тот день, когда я убираю. Я убираю всегда по пятницам.
2: Подожди, почему ты опять вот в бутылку лезешь? Зачем? Мы же с тобой говорили про спальню. И я только познакомился с девушкой. Наверное, это еще конфетно-букетный период.
1: То есть рановато ее в спальню.
2: Рановато в спальню везти, а там закрыто все и расправлено. Вообще, по чесноку, там все готово.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
7: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
8: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
9: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ». 2026 год.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:49. Овны. Звезды напоминают, что человеческие возможности действительно безграничны. И сегодня вы легко в этом убедитесь.
1: Тельцы, сегодня ни в коем случае не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Близнецы, не стесняйтесь сегодня своих меркантильных желаний. Это нормально.
1: Раки, сегодня обязательно купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Тем более, вы давно этого не делали.
0: Львы, звезды советуют этот день провести на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас точно нужно.
1: Девы, сегодня прекрасное настроение вам подарят друзья. Вы знаете, кому звонить.
0: Весы, внимательно оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание, не отказывайте в этом.
1: Скорпионы, сегодня вам предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Вас ждет немного напряженный день.
0: Стрельцы, сегодня посвятите весь день себе. Помните, иногда можно и нужно побыть эгоистом.
1: Козероги, сегодня с чистой совестью дайте себе полениться. Звезды дают на это добро.
0: Водолеи, сегодня просто будьте выше некоторых вещей. Не портите себе настроение.
1: Рыбы, сегодня вас ждет удивительный день. И чуть позже вы поймете, почему.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 54 минуты. Мы сегодня выясняем, что для вас бардак дома. И несколько вариантов ответа у нас сегодня есть. Разбросанные вещи, незаправленная постель, грязная посуда в раковине, беспорядок на столе, немытый пол, грязные ванны-унитаз, много нестиранного белья, хаос в шкафу. В общем, всякие разные варианты. И у нас сегодня есть возможность проголосовать за несколько вариантов сразу. Ну, то есть вот я за все проголосовала.
2: Я понимаю,
1: всему,
2: да, что для тебя все это бардак.
1: Да, плюс
2: но для
1: всему,
2: меня тоже большинство.
1: Но я там нет, например, варианта, ну, я в комментарии написала, варианта, когда грязный лоток у питомцев, это вообще, это просто, это я не знаю, что это. Это хочется заходить в дом к человеку, у которого грязный лоток, и, ну, скажем, везде чисто, а лоток грязный. И все, и тогда для меня в этом доме грязно. И это, ну, это правда, так?
2: Ну, вообще, на самом деле, вот сколько у меня было животных, ну, кошачьих пород.
1: Кошачьих пород.
2: Как правило, они не ходят в грязный лоток.
1: Да, это
2: и
1: да.
2: Это такая опасная штучка. То есть, если вовремя не убрать лоток, тебе придется еще и в квартире прибираться.
1: Да, это так.
2: Поэтому
1: совершенно.
2: Вот тут я тебя полностью поддерживаю. Еще ведь запахи.
1: Да, да, да,
2: очень
1: невероятные.
2: Приятные.
1: Да.
2: Вот, поэтому я не проголосовал вот за неубранную постель. Не проголосовал.
1: Конечно, даже готова должна быть. Мы же уже поняли.
2: Так она в другом месте вообще. Это вот, это знаешь, это сродни тому, что вот под кухонным гарнитуром, ну зачем там клеить обои? Ну, за кухонным гарнитуром. Их ведь никто никогда не увидит.
1: Ты что?
2: В смысле? Ну, ты клеишь обои на кухне, ну, например. И вот у тебя висит кухонный гарнитур. Ты будешь его снимать и там клеить обои?
1: Ну, да.
2: Ты что, мать?
1: Ну, подожди. Ну, как бы...
2: Серьезно?
1: Подожди, ты что, хочешь сказать, что ты сначала вешаешь шкаф, а потом делаешь
2: потом
1: ремонт?
2: Ты решила сделать ремонт, например. Ну. Ну, после того, как уже повешена кухня.
1: Ну.
2: Или у тебя стоит огромный шкаф.
1: Ну.
2: На всю комнату.
1: Ну, разбираешь
2: зачем
1: его.
2: Зачем за ним клеить обои? Это ведь покупать лишние обои. Их никто никогда не увидит.
1: Подожди, так ты для кого-то делаешь, что ли?
2: Да почему? Для себя. Ну, я экономлю.
1: Ну, какая-то у тебя дурацкая экономия, ей-богу. Ну, ты там сэкономишь пол рулончика.
2: А какая должна быть экономия?
1: Подожди,
2: мы говорим про шкаф на всю стену.
1: Ну.
2: Вот во всю стену шкаф. И, скорее всего, ты его с этого места никогда не передвинешь. Никогда вообще он будет
1: ты
2: всегда там стоять.
1: Ты сейчас мне напоминаешь отца моего, который когда давным-давно,
2: а вот
1: когда я была
2: батю
1: еще... Да, нельзя такое слушать. Мы ездили, ну, отец остался дома, а мы с мамой поехали на Иссык-Куль отдыхать. Мама попросила его сделать ремонт ванной. Ну, там побелить надо было и все остальное. Ну, все, побелил. Приезжаем домой, мама заходит в ванну, ну, да, стены побелены, все классно, а вот шкафчик как висел, легкий, пластиковый шкафчик. Вот он так и висел. Вокруг просто побелил.
2: Что правильно сделал.
1: Да ничего неправильно.
2: Да, ну,
1: да это что это такое? Да это какое-то...
2: Да кто увидит этот шкафчик, всегда там будет висеть. Вот
1: я
2: ты...
1: увижу, и мне от этого
2: вот
1: плохо.
2: Кем-то и отличаются, мне кажется, психология, ментальность женская и мужская. Что вот у меня тоже друг один, мы с ним... Да, Эдик Бургер, ты прекрасно знаешь. Он когда переехал там в новую квартиру, еще в старую новую квартиру, ему надо было просверлить несколько дырок и повесить шкаф.
1: Но.
2: Вот мы просверлили там несколько дырок, и одну просверлили неправильно. И она оказалась за шкафом.
1: Так.
2: И он говорит, ну, вроде как пофиг, шкафом же закроется. А потом с другой стороны говорит, жена-то моя, Саша.
1: Конечно.
2: Она же будет знать, что эта дырка там есть.
1: Она ему давай весь заделывай мозг выклит.
2: Вот в этом-то и разница. А мне по барабану.
0: Утро начинается с

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра укрепляет сотрудничество с Федеральной таможенной службой. В Нефтеюганской окружной клинической больнице открылся дополнительный рентген-кабинет. Коммунальщики Березова получили новый КАМАЗ. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с начальником Уральского таможенного управления Рафаэлем Зверевым. Ключевой темой диалога стало повышение эффективности внешнеэкономической деятельности региона. Стороны уделили особое внимание оптимизации работы таможенных постов, обслуживающих транспортные узлы Югры и Ямала. Руслан Кухарук подчеркнул, что для нашего округа, чей внешний торговый оборот по итогам прошлого года достиг 15,5 миллиардов долларов, критически важно сокращение административных издержек для экспортеров. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет создание таможенной инфраструктуры на площадке особой экономической зоны Нягань. По мнению губернатора Югры, это решение позволит привлечь новых инвесторов и укрепить позиции Ханты-Мансийского автономного округа как одного из ведущих экономических центров страны. В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени Яцки заработал еще один рентген-кабинет, оснащенный переносным цифровым аппаратом. Новинка делает обследование не только безопаснее за счет минимального облучения, но и оперативнее. Снимки сразу попадают к врачу без долгого ожидания проявки. Теперь пациенты смогут проходить диагностику быстрее, а больнице легче справляться с наплывом посетителей, в том числе во время школьных медосмотров. Это важный шаг к тому, чтобы сделать качественную медицину доступнее для каждого. Автопарк теплосетей «Березово» пополнился мощным КАМАЗом. Новая спецтехника поступила в район в рамках региональной программы по модернизации ЖКХ, на которую округ выделил 180 миллионов рублей. Эти средства позволили Березовскому, Кандинскому и Советскому районам обновить оборудование и подготовиться к зимнему периоду. Глава муниципалитета Руслан Александров поблагодарил правительство и губернатора Югры Руслана Кухарука за системную поддержку, отметив, что обновление техники – это залог бесперебойной работы коммунальных служб. Напомню, что это уже не первый случай передачи новых машин в район. Ранее современный погрузчик был направлен в Саранпауль. И последняя. Самара станет центром притяжения для тех, кто не боится перемен. Завтра там начинается финал конкурса «Второй старт», где соберутся люди, решившие кардинально изменить свою профессиональную жизнь. Югру на этом этапе представит победитель регионального тура Станислав Ковригин. Человек, чей путь заслуживает особого уважения. В этом году номинация сфокусирована на поддержке ветеранов СВО, которые успешно осваивают новые специальности и возвращаются к активной трудовой деятельности. Станиславу предстоит пройти через три серьезных испытания, рассказать свою историю в видеовизитке, блеснуть знаниями в тестах по трудовому праву и представить личный кейс по адаптации на рабочем месте. Финальным аккордом станет публичное выступление, где наш земляк поделится своим опытом с другими. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:04:30 Сегодня мы выясняем, что для вас бардак дома, который, между прочим, может серьезно ударить по психике и даже довести до депрессии. Так говорят специалисты. +7 950 510 66 66 Это номер для ваших сообщений. Ольга пишет: для меня бардак — это незаправленная кровать. Если не заправлена, то кажется, что все, бардак везде. Сергей написал: доброе утро. Сирван давно не видел чашек стройных. Кот спит на стопке писем и газет. На кухне вырос город из лоханок. Здесь минимализму точно ходу нет. Браво! Сергей, браво! И теперь понятно, как вы относитесь к бардаку дома.
5: Ну, вообще, на самом деле, к большой горе посуды в раковине я тоже... Это для меня бардак. Но потому что это очень неудобно.
0: Конечно, плане... когда вся посуда заканчивается, ты потом что, из ладошей будешь есть?
5: Не в том плане, что заканчивается посуда, а просто, ну, когда гора посуды в раковине, тебе неудобно мыть какую-то посуду другую.
0: Просто мне непонятно. Ты вот скажи мне, вот в таком случае, у тебя бывает гора посуды в раковине?
5: Бывает, конечно.
0: Скажи мне, какая проблема? Хорошо, у тебя нет посудомоечной машины, но какая проблема? Ты живешь один. Поел. Вот у тебя одна чашка, одна там тарелка, не знаю, там одна вилка, ложка.
5: Ты мне об этом говоришь?
0: Ну да. Какая проблема помыть сразу?
5: Да нет проблемы.
0: Лень?
5: Нет, во-первых, я живу не один.
0: А, это во-первых. Извините, уже?
5: Во-вторых, да, так получилось.
0: Так.
5: Во-вторых, у меня нет такой проблемы. То есть, когда, например, я ем, ну, то есть у меня одна чашка, как ты говоришь, одна кружка, одна ложка, я сразу же мою. Но бывают моменты, когда готовишь несколько блюд сразу. И ты устал, пока готовил. Это же творческий процесс. Ты истощился. И мыть посуду тебе некогда. Утром ты просыпаешься, надо на работу срочно мчаться, что-то опять забыл.
0: А, то есть ты так устал, того, что прямо до вечера, до следующего утра
5: до
0: устал?
5: До какого вечера?
0: Ну, в смысле, ты
5: утра?
0: Устал прямо, готовил весь день, и потом аж до утра устал? Ну,
5: в смысле?
0: Все, ну, не моешь посуду, оставил ее там, творчески.
5: Ну, я оставил ее на вечер, оставил, да. А-а-а. Утром я просыпаюсь, мне на работу идти, когда я посуду буду мыть сейчас. Некогда мне. И я поел, а посуду вот эту, которую я поел только что, мыть неудобно
0: теперь. Ну, конечно,
5: теперь.
0: Там же гора.
5: И она опять кладется туда, в раковину. Вот. И этот процесс может затянуться на некоторое время. Вот тут я, да, мне становится стыдно. И это еще есть такой момент, потому что я всегда сыну говорю про то, что сын, ну ты же вот, ты поел, помой за собой посуду и поставь. И это меня прям бесит, когда он не делает этого.
0: А сам ты так продолжаешь.
5: А сам я иногда тоже так делаю.
0: Ты знаешь, вот тут проводили исследование и выяснили, что главным источником беспорядка в своем доме большинство людей считают других членов семьи. Ну, вот не себя, а других членов семьи. 39%, так сказали. 27% сказали, что убирать чаще всего приходится после детей, причем после детей любого возраста. Еще 20% считают основным источником беспорядка самих себя, но здесь признаются гораздо реже. В том, что, да я сам там вот какая-то там поросенка и все
5: но
0: такое.
5: Но когда никого дома нет, кроме тебя, тут как бы сложно на кого-то спихнуть.
0: Да, но 15% говорят о том, что приходится делать уборку чаще, потому что там домашние животные и все такое. Но 43% россиян сказали, что прибираются дом, делают уборку дома раз в неделю. Это стабильно. 13% делают ее 3-4 раза в 7 дней. Еще 13% делают ее каждый день. Я вхожу в число тех, кто делает уборку каждый день.
5: О, да. Слушай, что? Я понял. Я понял, почему у тебя полотенце вот на кухне, там бардак.
0: Что?
5: Потому что ты до такой степени загнала себя тем, что ты каждый день делаешь уборку,
0: и?
5: Что твой внутренний человек, он говорит, сколько можно, я хочу расслабиться, мне нужна свобода, она меня затюкала уже. И ты ночью просыпаешься, ну не ты, а тот твой внутренний человек, встает, и когда там, не знаю, пошла куда-нибудь там в туалет, допустим. И вот он идет на кухню, и назло тебе вот это все. Это сигналы твоего подсознания про то, что хватит, сколько можно каждый день тратить время на уборку.
0: Давай такое сейчас разберем с тобой. Вот тебе комфортно, когда у тебя дома, там, неважно, переступить тяжело. Ну, это я не про тебя сейчас говорю, вообще в целом. А мне комфортно, когда у меня порядок. И вот это две разные. Переступить тяжело. Ну, это я не про тебя сейчас говорю, вообще в целом. А мне комфортно, когда у меня порядок. И вот это две разные стороны комфорта. Комфорта, понимаешь?

0: где-то там еще что-то, волосы, не дай бог, валяются там где-то, понимаешь? И мне, я поэтому в гости не хожу.
1: Я понимаю. Но вообще, на самом деле, я из тех же соображений хожу дома босиком. Чтобы белые носки, которых у меня нет, потому что они уже не белые, чтобы их не пачкать.
0: Вот Игорь пишет, слушаю вот про то, как Даша, да, прибираться любит. И есть ощущение, что Даша как Моника из сериала «Друзья». А что там с ней не так? Ну-ка, расскажите.
2: Радио «Югра». Утро на

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 30 сентября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 16 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 18. К этому часу в Ханты-Мансийске

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:17. Про бардак продолжаем. Бардак дома, ну или там на рабочем месте. Вообще, что для вас бардак? Расскажите. +7 950 510 66 66. Елена пишет: доброе утро. По поводу застилания кровати после сна. Рекомендуется застилать постель не сразу, так как постель должна подышать. Но, слушайте, вот эту рекомендацию ленивые придумали.
3: Да неправда.
2: Да что, неправда?
3: Потому что преет все из-за того, что ты же потела. И вот это все...
2: Я же потела.
3: И вот это все потом на постели. Надо, чтобы она подышала, действительно.
2: А ну, если да, она... ей подышать 3 минуты.
3: Пусть она весь день дышит. Почему? Кто я такой, чтобы ее ограничивать?
2: В детстве, когда у меня был бардак в шкафах, мама заходила ко мне в комнату и просто скидывала все с полок на пол. Я рыдала и убирала. Прошли года. И что вы думаете, у меня в шкафу порядок? Нет. Там, конечно, не все так страшно, но идеально по цвету и составу ткани. Не идеально по цвету и составу ткани. А вообще, ничто так не стимулирует к уборке, как внеплановые гости.
3: Да,
2: Елена, 6% всех тех, кто принимал участие в опросе, говорят о том, что они делают уборку только тогда, когда намечаются гости. Во мне просыпается суперсила, пишет Елена, а еще мне нравятся присказки. Чистота в доме — это чистота в голове, и плита — это лицо хозяйки. А что, не так, что ли, Елена? Плита — это лицо хозяйки, конечно. Ну, то есть, как бы, плита должна быть чистая, обязательно, без каких-то там капель от борща.
3: У тебя должна быть
2: чистая,
3: обязательно.
2: Она у всех должна быть чистая.
3: Правда.
2: Но там же развивай, потом пригорает, да, потом ты это не отмоешь никогда в жизни.
3: Понимаешь, ты пытаешься сейчас вот правила, по которым живешь, распространить мир. Ты не добьешься этого никогда. Даже если ты заполонишь все своими правилами, моя квартира останется непреклонна.
2: Моя, что хочу, то сделаю.
3: Не сдастся, конечно.
2: Татьяна пишет: хорошая тема. Мы когда приезжали к бабушке с дедушкой, так вот бабушка всегда говорила: встал из-за стола, убери и помой за собой посуду. Нас в детстве это напрягало, а сейчас я считаю, что это правильно, браво, Татьяна.
3: Да.
2: Кстати, и волосы. Мама нас с детства приучала убирать с массажки либо расчески, а за собой волосы. И, конечно же, с того места, где расчесываешься. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Браво, Татьяна. Вот здесь я тоже абсолютно согласна. И понятно, смотри, вот у меня короткие волосы, да, и я там в связи с тем, что там дома постоянно там пылесошу и все остальное, меня волосы эти не напрягают. Ну, плюс ко всему, у меня там коты и все такое, да. Нет у меня такого, что ты прошел, и у тебя на ногах или там сел, не дай бог, и весь ты в волосах. Но ко мне же приходят люди.
3: Волосатые, как правило.
2: Да, длинноволосые.
3: Девушки,
2: так будет, наверное, правильнее.
3: А длинноволосые — это не волосатые?
2: И ты понимаешь, какое дело? И если я вижу где-то там вот этот вот длинный волос... У меня есть одна большая проблема. Я когда вижу волосы или начинаю проникать...
3: Рвотный рефлекс.
2: Да, у меня, к сожалению, вот это вот, я не могу ничего с собой поделать. Я не могу с собой вообще ничего поделать. Это в голове. Проблема в голове. И если я вижу, и этот человек еще до сих пор у меня находится в квартире, естественно, этот человек идет...
3: Кто это наделал? Да, вот так вот.
2: Я так не делаю. Я просто прошу убрать, потому что, ну, как-то же твои волосы, что я буду трогать, в конце концов, да? Я, конечно же, так не делаю. Игорь писал тут про Монику из сериала «Друзья», и вот я просила рассказать, чтобы я не смотрела этот сериал. Ну, как где-то
3: Я смотрел одну серию.
2: Короче, Моника порядком своим, одержимостью порядком дошла до легендарного уровня. В одном из эпизодов устроили пари на квартиру из-за вопроса, сколько у нее категорий полотенец. Оказалось, 11. И, боже, я понимаю Монику, потому что у нее полотенца для рук отдельные, только те, которыми можно вытирать руки. Ни лицо, ни ноги,
3: руки.
2: Только руки. Банные полотенца для тела. Или там для душа, да, когда ты выходишь из душа. Лицевые полотенца только для лица, потому что они тоньше и мягче. Кухонные полотенца для рук на кухне, для протирания поверхности. Правильно, потому что одни оставляют ворсинки, одни не оставляют ворсинки, понимаешь, да?
3: Но и ты потом вряд ли кухонными полотенцами будешь вытирать лицо, даже если ты их постирал. Специально обученные полотенца.
2: Полотенца для посуды, гостевые полотенца, вот это моя такая фишечка.
3: Причем гости, наверное, по категориям делятся, да?
2: Конечно, особые гости, парадные гости. Там, те, которых не жалко, да. Запасные чистые, строго отдельный запас, который вообще не смешивается ни с чем, да, это такие полотенца, которые НЗ такие, да.
3: Ну, когда все полотенца кончатся на планете, она их достанет.
2: Конечно, полотенца для особого случая, ну, там праздничный ужин или пришел к тебе кто очень дорогой тебе, и ты ему, на, смотри там дальше.
3: На, смотри, только не вытирайся.
2: Маленькие полотенца для уборки, чтобы быстро протереть там пятно, крошечки, у меня вообще одноразовые для этого.
3: Это тряпки называются.
2: Да, у меня одноразовые. Полотенца для спортзала, ну, там, или тренировки там в бассейн, если ходить. Конечно. Дальше детские мини-полотенца. Ну, там, если маленький ребенок, то маленький. У меня для рук в ванной висят полотенца маленькие, ну, чтобы можно было вытереть руки. Ну, там у них, ну, не знаю, какой там у них 20 на 30 или какие.
3: Я понял, небольшие да. полотенца.
2: Причем одно мое, а одно гостевое. Чтобы не надо.
3: У тебя подписано?
2: Они по сторонам. Все люди,
3: которые... И как?
2: Когда вот приходит как? Ко мне человек,
3: но
2: который ко мне впервые
3: приходит,
2: я только не забыла, я только просто забыла тебе сказать,
3: мне,
2: что
3: но.
2: Тот, кто приходит ко мне в гости, вытирается полотенцем, которое висит справа. Но если смотреть на полотенце, правое полотенце вот. Для гостей.
3: Опять же, у нормальных русских людей подписано, как правило, там, для ног, для рук, для гостей.
2: Ты
3: вот
2: чё?
3: Так вот пишут. Ну,
2: зачем?
3: Правда, ну, для того, чтобы человек понимал,
2: когда
3: чтобы ты
2: гостиницу...
3: потом не орала на него вот так вот, что ты мне тут полотенцем вытер.
2: Когда ты в гостиницу приезжаешь, там ничего не подписано, там просто висят разные полотенца, ну, лежат.
3: А ты сам выбираешь, что и каким полотенцем.
2: Короче,
3: вытирать.
2: Придешь ко мне, вытирай руки полотенцем, которое справа.
3: Справа, понял.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
0: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Ну посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь. Вон та тетя. Бабушка с собачкой. Ну, это иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра укрепляет сотрудничество с Федеральной таможенной службой. В Нефтеюганской окружной клинической больнице открылся дополнительный рентген-кабинет. Коммунальщики Березова получили новый КАМАЗ. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с начальником Уральского таможенного управления Рафаэлем Зверевым. Ключевой темой диалога стало повышение эффективности внешнеэкономической деятельности региона. Стороны уделили особое внимание оптимизации работы таможенных постов, обслуживающих транспортные узлы Югры и Ямала. Руслан Кухарук подчеркнул, что для нашего округа, чей внешнеторговый оборот по итогам прошлого года достиг 15,5 миллиардов долларов, критически важно сокращение административных издержек для экспортеров. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет создание таможенной инфраструктуры на площадке особой экономической зоны Нягань. По мнению губернатора Югры, это решение позволит привлечь новых инвесторов и укрепить позиции Ханты-Мансийского автономного округа как одного из ведущих экономических центров страны. В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени Яцких заработал еще один рентген-кабинет, оснащенный переносным цифровым аппаратом. Новинка делает обследование не только безопаснее за счет минимального облучения, но и оперативнее. Снимки сразу попадают к врачу без долгого ожидания проявки. Теперь пациенты смогут проходить диагностику быстрее, а больнице легче справляться с наплывом посетителей, в том числе во время школьных медосмотров. Это важный шаг к тому, чтобы сделать качественную медицину доступнее для каждого. Автопарк теплосетей «Березово» пополнился мощным КАМАЗом. Новая спецтехника поступила в район в рамках региональной программы по модернизации ЖКХ, на которую округ выделил 180 миллионов рублей. Эти средства позволили Березовскому, Кандинскому и Советскому районам обновить оборудование и подготовиться к зимнему периоду. Глава муниципалитета Руслан Александров поблагодарил правительство и губернатора Югры Руслана Кухарука за системную поддержку, отметив, что обновление техники – это залог бесперебойной работы коммунальных служб. Напомню, что это уже не первый случай передачи новых машин в район. Ранее современный погрузчик был направлен в Саранпауль. И последнее. Самара станет центром притяжения для тех, кто не боится перемен. Завтра там начинается финал конкурса «Второй старт», где соберутся люди, решившие кардинально изменить свою профессиональную жизнь. Югру на этом этапе представит победитель регионального тура Станислав Ковригин. Человек, чей путь заслуживает особого уважения. В этом году номинация сфокусирована на поддержке ветеранов СВО, которые успешно осваивают новые специальности и возвращаются к активной трудовой деятельности. Станиславу предстоит пройти через три серьезных испытания, рассказать свою историю в видеовизитке, блеснуть знаниями в тестах по трудовому праву и представить личный кейс по адаптации на рабочем месте. Финальным аккордом станет публичное выступление, где наш земляк поделится своим опытом с другими. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9:36. Сегодня 30 сентября, среда, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 16, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово в течение дня 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 8, в Нижневартовске и Тюмени 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:39. Про бардак дома ведем сегодня речь. Выясняем, что для вас бардак дома. Да, и вещи разбросаны, и кровать незаправленная, и унитаз с ванной грязный. Кстати, по поводу ванны и унитаза. Ты знаешь о том, что большинство мужчин на вопрос о том, как часто вы делаете уборку дома, говорят, ну как бы вообще все нормально, ничего не парит, но вот убирать ванную комнату или там туалет, это прямо нет. Мы делать это не хотим, мы делать это не будем. И когда специалисты начали выяснять, почему причины, по которым мужчины не очень любят делать уборку, выяснилось, что на первом месте стереотипы и воспитание. В некоторых культурах мужчин воспитывают с убеждением, что уборка это чисто женская такая дело, работа.
3: Конечно, да.
2: И это, собственно, очень сильно влияет на отношение к домашним делам. И это как раз-таки касается вот этих двух мест. Ванной комнаты и туалетной комнаты. И мужчины говорят, что это прямо нет, фу-фу, я этого делать не буду. Хотя ежедневно пользуются этими комнатами.
3: Да, согласен. Ну, вообще, я не знаю, тайна, не тайна. Ну, короче, отец у меня, он вообще в жизни не прибирался никогда.
2: Но, по крайней
3: мере,
2: для этого вы были.
3: С тех пор, как я появился, ну, по крайней мере, сколько я себя помню, я не видел, чтобы он там что-то поднял, например, и куда-то на место положил.
2: Поставил.
3: Такого не было никогда в жизни.
2: Ничего
3: он
2: себе.
3: Никогда нигде не прибирался, не подметал пол. С пылесосом я его никогда в жизни не видел ни разу. С тряпкой там возле раковины он никогда не мыл
2: посуду. То есть
3: посуду
2: не мыл,
3: нет,
2: ни пыль не вытирал?
3: Нет, он этого не делал именно из-за того, что, ну, я так, насколько я понимаю, он считал, что это не мужское,
2: не женское
3: дело.
2: Не мужское дело,
3: именно женское. Но я, конечно, тут не хвалю батю, потому что многие и мужские дела он скидывал на маму. То есть он такой лентяй прям был. Не могу сказать, что это перенял. Вот на самом деле для меня, я проголосовал за этот вопрос, что бардак дома — это неубранный унитаз, не помытый
2: ванная
3: унитаз.
2: Комната, да.
3: Ванная комната не так меня смущает, но тем не менее, вот это же прям полнейшая антисанитария. И я не понимаю людей, которые, например, у нас здесь, вот я сейчас прям буду честно говорить, которые выходят из туалета и не смывают за собой. Я не понимаю этих людей.
2: Но, слушай,
3: у меня создается ощущение, что они дома делают так же, и я этого понять не могу.
2: Ну, ты еще не забывай, что, может быть, человек живет в своем доме, а там из удобств только на улице. Поэтому там ничего, ни на какую кнопку.
3: Или человек из прошлого, когда, не знаю, надо было, чтобы опорожнить желудок, надо было идти куда-нибудь за деревню, к смердящей яме. Ну, я не знаю, но это
2: прекрати, пожалуйста, прекрати.
3: Я хочу поклясться на компьютере, не знаю, или как, что если я увижу человека, вот я буду заходить, человек будет выходить, и я увижу вот это вот, я макну этого человека в унитаз головой.
2: Слышите?
3: Я клянусь в этом. Если сам не справлюсь, позову друзей. Но мне кажется, это не должно оставаться безнаказанным.
2: А, Сергей пишет: доброе утро, Радио Югра. Меня коробит, когда в раковине посуда, ибо в семье было правило: поел, помыл сразу. Потому что порядок проще поддерживать, чем наводить. Вот
3: да.
2: Здесь я тоже абсолютно согласна с Сергеем, который написал это сообщение. И я все-таки хочу...
3: Что ты хочешь?
2: Я все-таки хочу, чтобы те люди, которые здесь у нас работают, они все-таки услышали это сообщение. Я предлагаю тебе выйти, вот сейчас в 11 часов закончится у нас эфир, возьми вот этот громкоговоритель, у нас есть здесь, возьми, выйди на нашу стоянку и объяви
3: и
2: об этом во всеуслышание,
3: да?
2: Потому что или же запиши свой голос,
3: написал,
2: и в каждом мужском туалете.
3: В туалете у нас было написано, кто-то напечатал, хороший человек, умный, напечатал, что никоим образом не бросает
2: тень. Не уронит это чести вашей, да?
3: То, что человек пользуется ёршиком и смывает за собой, и не помогает. И
2: не
3: я
2: помогает.
3: Написал внизу вот по поводу вот этого, я написал внизу, и я очень надеюсь, что... Но нет, я вижу это до сих пор.
2: Но пока
3: еще
2: что не вняли, да?
3: Не вняли.
2: Игорь пишет, кстати, про мужские обязанности. Недавно получил претензию от жены, что мужчины в доме не выкидывают втулки от туалетной бумаги. Как это понять? В смысле?
3: Ну, в смысле, они копятся в туалетной комнате?
2: Конечно.
3: Да, только мама выкидывает.
2: Конструктор, конечно.
3: Супруга.
2: И это правда. Стал приглашать ее на это событие. А, это неправда. Стал приглашать ее на это событие. Игорь, я открою тебе страшную тайну. Уже придумали втулки, которые растворяются в воде. Ничего выкидывать не надо. Втулки, которые растворяются в воде.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности.
8: В
0: водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено. Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: 9:49. Овны, звезды напоминают, что человеческие возможности действительно безграничны, и сегодня вы легко в этом убедитесь.
1: Тельцы, сегодня ни в коем случае не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Близнецы, не стесняйтесь сегодня своих меркантильных желаний, это нормально.
1: Раки, сегодня обязательно купите себе что-нибудь и порадуйте себя, тем более вы давно этого не делали.
0: Львы, звезды советуют этот день провести на свежем воздухе, это то, что вам сейчас нужно.
1: Девы, сегодня прекрасное настроение, вам подарят друзья, так что вы знаете, кому звонить.
0: Весы, внимательно оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо ваше внимание, поэтому не отказывайте в этом.
1: Скорпионы, сегодня вам предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Вас ждет немного напряженный день.
0: Стрельцы, посвятите сегодня весь день себе. Помните, иногда можно и нужно побыть эгоистом.
1: Козероги, сегодня с чистой совестью дайте себе полениться. Звезды дают на это добро.
0: Водолеи, сегодня просто будьте выше некоторых вещей и не портите себе настроение.
1: Рыбы, сегодня вас ждет удивительный день, и чуть позже вы узнаете почему.

0: Радио Югра.
1: 9:53. Быстренько сейчас подведем итоги голосования. Это микрофон.
2: Я понял.
1: Итоги голосования сегодняшнего подведем. Что для вас бардак дома, вы сняли сегодня. И на первом месте сегодня 91%. За все варианты можно было сегодня проголосовать. Так вот, 91% за разбросанные вещи. На втором месте по популярности грязная посуда в раковине 63%. 57, почти 58% за грязный ванную унитаз. 56% за немытый пол. 52% за беспорядок на столе. 45% сегодня у незаправленной постели. 44% у нестиранного белья, которого много. И 31% сегодня у хаоса в шкафу. В общем, понятно, из того, что сегодня было и какие
2: результаты.
1: Что, как результаты,
2: правило, в нашей компании
1: чистота в доме. Конечно,
2: люди.
1: Чистота в доме. И, конечно, уже я говорила о том, что ученые подтвердили, что для хорошего самочувствия и эстетичной обстановки в доме уборку делать обязательно, но излишняя чистоплотность, стерильность может нанести вред. И эксперты пришли к выводу, что вроде как сильно тщательно убирать квартиру каждый день, ну, вроде как не стоит. И вот причины, по которым там, да, 20 лет эксперимента, не против, 20 лет контролировали самочувствие всех тех людей, которые принимали участие в этом эксперименте, и выяснилось, что люди, которые убираются каждый день, на 3, а то и 4% чаще страдают приступами астмы. Интересно, почему? Ну, то есть, как бы, это почему? Потому что очень много...
2: Да. В смысле, средства различные, это бытовая химия, говорят... они же очень вредны. Я даже слышал про то, что вот это жидкое мыло, которым мы сейчас часто пользуемся, оно практически не смывается с рук и создает пленку определенную, которая постоянно тебе сушит, портит вот твою микробиоту,
1: вот,
2: как
1: смотри,
2: нам уже
1: говорили. Вот, смотри, если я, для того, чтобы у меня не было никакой пленки на руках, я не люблю там перчатки и все остальное, там варежки, у меня для того, чтобы не было никакой пленки на руках, я купила мыло, которое выходит из дозатора, из диспенсера пеночкой. Просто пеночка. Это потрясающая штука, которая и грязь тебе смывает, и пены никакой, ой, пленки никакой
2: вот
1: не оставляет.
2: Вот про эту штуку тоже говорят, что такая же ерундятина там, плюс ко всему стиральный порошок или там гели различные сейчас для стирки, ополаскиватели, для посуды, для всего. Это же бытовая химия, которую мы постоянно там вводим в свой рацион. То есть она как-то попадает к нам из пищи и все прочее. И это очень пагубно на здоровье
1: отражается.
2: Говорят
1: специалисты еще, последние исследования, это сейчас вообще вот мне удар ниже пояса, но я все равно об этом скажу. Последние исследования говорят о том, что ежедневная уборка в жилище приносит одинаковый вред представителям обоих полов. Вот это вот излишнее рвение к чистоте вокруг себя вызывает повышенное давление у всех домовладельцев. Здесь, говорят специалисты, дело не в тяжести нагрузок, просто вот, например, длительное задирание головы, какие-то неудобные наклоны, короткие перерывы там для отдыха, или вот это туда-сюда ты пересаживаешься, когда пол моешь, если у тебя нет робота-пылесоса, да, который моет там пол. Напряжение мышц, все это делает уборку, ежедневную уборку, скорее вредной, чем полезной, да. А иммунологи со всего мира считают, что люди, которые проживают в стерильных квартирах, чаще подхватывают какие-то сезонные болячки, потому что наша иммунная система, наша, я имею в виду моя, изначально ослаблена, не адаптирован организм каким-то агрессивно, какой-то агрессивной
2: внешней
1: среде.
2: Но нет,
1: среде.
2: Никаких бактерий, микробов, ты их все уничтожаешь, и поэтому человек...
1: Я не хочу с ними жить, я не хочу жить ни с кем, и с бактериями в том числе.
2: Так ты понимаешь, как бы ты хотела или не хотела, вокруг тебя, да что там вокруг тебя, в тебе столько бактерий, что ты ничего с этим поделать не можешь.
1: Я даже
2: как-то к нам приходил врач и говорил про то, что вот это понятие, как дисбактериоз, есть только в России.
1: Да.
2: Потому что кто эти бактерии там в организме у человека считал когда?
1: Только мы.
2: И вот именно поэтому я прибираюсь в квартире пол раза в неделю. И никаких проблем, никакой депрессии.
0: Утро начинается с

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре обновят программу развития пассажирского транспорта. В Нефтеюганской окружной клинической больнице открылся дополнительный рентген-кабинет. Коммунальщики Березово получили новый КАМАЗ. Югра приступает к обновлению региональной программы пассажирских перевозок в соответствии с новыми федеральными директивами. Ключевым изменением станет гибкость в использовании субсидий. Теперь регионы смогут самостоятельно решать, на что направить средства – на обновление автопарка или на развитие инфраструктуры, включая ремонт остановок и внедрение цифровых систем управления. Стратегический ориентир до 2030 года – доведение 85% городского транспорта до нормативных показателей износа. При этом акцент смещается с количественных показателей на качественные. Во главу угла ставятся соблюдение графика, прозрачность тарифов и доступность маршрутов. Технологическим фундаментом реформы станут внедрение искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и развитие технологии безналичной оплаты, способных работать в офлайн-режиме. Параллельно с этим в ряде субъектов, включая соседний Ямал, начнется тестирование модели перевозок по запросу, что позволит оптимизировать транспортное сообщение с труднодоступными населенными пунктами. В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени Яцки заработал еще один рентген-кабинет, оснащенный переносным цифровым аппаратом. Новинка делает обследование не только безопаснее за счет минимального облучения, но и оперативнее. Снимки сразу попадают к врачу без долгого ожидания проявки. Теперь пациенты смогут проходить диагностику быстрее, а больнице легче справляться с наплывом посетителей, в том числе во время школьных медосмотров. Это важный шаг к тому, чтобы сделать качественную медицину доступнее для каждого. Автопарк теплосетей «Березово» пополнился мощным КАМАЗом. Новая спецтехника поступила в район в рамках региональной программы по модернизации ЖКХ, на которую округ выделил 180 миллионов рублей. Эти средства позволили Березовскому, Кандинскому и Советскому районам обновить оборудование и подготовиться к зимнему периоду. Глава муниципалитета Руслан Александров поблагодарил правительство и губернатора Югры Руслана Кухарука за системную поддержку, отметив, что обновление техники – это залог бесперебойной работы коммунальных служб. Напомню, что это уже не первый случай передачи новых машин в район. Ранее современный погрузчик был направлен в Саранпауль. И последнее. В Югре открыт набор наставников для работы с подростками, оказавшимися в непростых жизненных обстоятельствах. Программа, запущенная в 2024 году, направлена на социализацию молодежи через личное общение и вовлечение в активную деятельность. Процесс включения в проект состоит из нескольких обязательных этапов. Прохождение бесплатного онлайн-курса, подготовку пакета документов и регистрацию на портале наставник.рф. После одобрения кандидатуры комиссии по делам несовершеннолетних активисты получают доступ к методической помощи, профессиональной консультациям и участию в профильных конкурсах. Для организаций, развивающих подобные проекты, предусмотрены механизмы субсидирования и грантовой поддержки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты. 30 сентября, напомню, среда сегодня. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Растет, к сожалению, в Югре процент тех, кто болеет простудными заболеваниями, ОРВИ и там все остальное.
5: Но время такое.
0: Время такое, да. Как всегда в это время наблюдается рост. И надо сказать, что тут специалисты выкатили удивительную статистику, удивительную новость. Они наблюдали за жителями не только Югры, в целом за жителями России, когда, собственно, происходит вот этот момент, когда люди после лета начинают заболевать, болячки, сезонные эти болячки. И выявили, что оказывается, ну, скажем, вот этот вот переходный период, холод, с тепла в холод и все такое, это не главная причина осенней простуды. Оказывается, во всем виноват стресс. Потому что чаще всего после летнего, собственно, вот этого...
5: На работу человек выходит.
0: Не только. Смотри, вот после вот этого летнего галдежа, кутежа, так я по-другому сказать не могу.
5: Вот это осенняя хмарь,
0: да,
5: скоро
0: болезни,
5: зима.
0: Да, они провоцируются чаще не погодой, а фоновым стрессом, потому что кортизол повышает в нашем организме сахар, повышает давление, все это препятствует нормальной работе иммунитета, просто потому, что у современного человека очень много всяких разных, ну что ли, искушений с разных сторон, да, начиная от синего света экранов, который подавляет мелатонин, заканчивая скроллингом вот этим бесполезным ленты, когда ты не только новости смотришь, но еще и всякие там развлекухи. Вот это тот ментальный фастфуд, новое понятие, ментальный фастфуд, после которого тянет тебя на сладенькое. Сладенькое питает патогенную микрофлору, что, собственно, способствует развитию тех...
5: опухолей всяких там, ну, вообще...
0: Болячек,
5: развитию болячек.
0: Болячек, каких? Спящих вирусов, которые в тебе за лето уснули, у них был спящий режим, а ты вот тем, что не питаешь себя правильно, начиная от еды, заканчивая всей той атмосферой, которая вокруг тебя, ты начинаешь эти вирусы будить. Для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы помочь организму, нужен строительный материал для вот этих вот иммунных клеток. И это очень просто. Сейчас записывай. Ну-ка. Не менее 400 граммов сезонных овощей и фруктов в день и какие-нибудь ферментированные продукты. Квашеная капуста, там вот это вот все вот. Там, да. Вот. И одна только тут проблема. Мы сейчас только что с тобой разговаривали про арбузы, которые в сетевых магазинах стоят 29 рублей килограмм, а в этих, как его, в точках там, что-то 100, ты сказал,
5: 115,
0: да, или 115,
5: но это, конечно, я это... вообще честно не понимаю, откуда они, с Луны эти арбузы,
0: нет,
5: что там?
0: Вроде как из Астрахани или из Волгограда, откуда они там, нет, до Луны там это еще далеко.
5: Где, что должно быть с этим арбузом, чтобы он стоил в 4 раза дороже, чем тот арбуз,
0: бензин дорогой, логистика туда-сюда, там, пока они там его с бахчи собрали, пока вот это в фуру положили.
5: Ну, я понимаю, что сетевики еще берут тем, что у них большие объемы, опты, все такое.
0: Ну, 29 рублей и 115, есть разница?
5: Очень большая разница. Я никогда не буду брать, конечно. И с картошкой тоже такие же проблемы. Я, ну,
0: слушай, картошка 80
5: проблема,
0: рублей где-то я сейчас
5: выбор.
0: Видела. Не в магазине, а где-то там частники какие-то продают. 80
5: да
0: рублей.
5: Больше 100 рублей тоже бывает картошка. Это что-то невероятное.
0: Вот но... и случился этот день, когда мы с тобой в эфире начали обсуждать цены на продукты.
1: Радио Югра.
4: Утро

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. 30 сентября, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 18. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:17, и самое время продолжить знакомить всех нас с правилами этикета. Про чай хочется продолжить. Чай – любимый напиток.
3: Мой любимый.
2: А твой любимый. И раз уж мы выяснили, что ты большой любитель постучать ложкой о стенки кружки или там стакана.
3: Я не то, что большой любитель, мне просто по барабану.
2: Ну да, но ты...
3: Но я не буду, правда, если я приду когда-нибудь в ресторан, я не буду там вот сидеть и стучать ложкой.
2: Ну, а почему такое, подслушай, почему тогда такое, как сказать, разграничение, что это в ресторане, то есть
3: потому
2: ты такое делать
3: могу...
2: это не будешь.
3: Да. Наоборот, я не буду стучать.
2: Я и говорю, в ресторане ты делать этого...
3: А дома мне все равно.
2: Ну, почему так?
3: Да, потому что я никому не мешаю дома, зачем?
2: А.
3: Ведь, ну, вообще этикет, насколько я это понимаю, во всех его проявлениях, он создан для удобства взаимодействия людей между собой.
2: Ну, да, да.
3: И чтобы ты никого не обидел, никому не помешал.
2: Хорошо, а если вот у тебя дома
3: этого.
2: Люди, я вот, например, пришла, и ты такой, как это, просто как
3: ты
2: в колокол.
3: В моем доме, по моим правилам живешь.
2: Ладно, раз уж мы заговорили про чай и о том, как сделать чаепитие безупречным, я предлагаю задержаться еще на этом и посмотреть на сам предмет, на чашку с блюдцем. Ну, то есть принято так, да, пить чай из чашечки с блюдцем, это красиво, не зря продаются чайные пары, причем они стоят ого-го, как много. Я сейчас, когда была в Екатеринбурге, мы с мамой ездили в Сысерть на экскурсию, и там Сысерский фарфоровый завод, потрясающий, клев, во всем мире известный, там у них есть несколько техник, которые только на этом заводе, мы там, знаешь, видели производство, даже, даже там блюдца, там, ну, короче, неважно. И там продаются чайные пары. Так вот, одна чайная пара, в которую поместится даже, не поместится даже этот, как его, пакетик чайный, потому что она очень маленькая, красивая, легкая, там что-то ценник начинается от 10 тысяч. Я подумала, что я, наверное, чай, возможно, из ладошки попью. В общем, что?
3: Вообще, подожди, вот ты мне объясни. Пара чайная, она для того, чтобы блюдце, оно тоже для того, чтобы его пить из него
2: я
3: чай?
2: Я сейчас
3: ты мне
2: все расскажу.
3: Да?
2: Смотри, вот как раз-таки в блюдце и в чашке кроется множество маленьких секретов, которые, собственно, выдают человека с хорошими манерами с первого взгляда. Итак, чайную чашку нужно обязательно брать только за ручку. Не как пиалочку,
3: не
2: только
3: за туловище,
2: ручку. Не за туловище, да. Вроде как очевидно, но здесь есть тонкости. Ручка придумана для того, чтобы за нее держаться. Естественно, надежно, удобно. Обхватывают ее всеми пальцами, без зажимов и без напряжения. И, собственно, как бы вот, ну вот взял, вот как вот кладутся у тебя пальцы, так, собственно, и бери.
3: Как
2: вот
3: удобно.
2: Это оттаскивание пальца, мизинца в сторону, вот это, знаешь, этого делать не надо. Это стереотип из фильмов, когда вот вроде в высшем обществе,
3: ну,
2: вот они, мизинчик,
3: вроде,
2: да. Как будто бы аристократы так чай пили. На самом деле это не признак благородства, это скорее дурная привычка, которая, собственно, давным-давно из моды вышла и выглядит, по меньшей мере, смешно. То же самое касается указательного пальца. Ни в коем случае не просовываем пальчик указательный свой внутрь ручки.
3: Все пропало.
2: Даже если она очень маленькая. Это, во-первых, неудобно, во-вторых, это некрасиво и даже нелогично. Пальцы должны оставаться снаружи, обхватывая ручку с внешней стороны, а, собственно, указательный должен слегка придерживать эту ручку сверху. И нужно запомнить главное. Чашку нужно поднимать за ручку, а блюдце при этом остается на столе. Конечно, бывает, ну там...
3: Ну, если ты на весу пьешь, например,
2: да, предположим, светский раут какой-то там и все такое.
3: И я вроде как блюдце, это просто для того, чтобы я ставил на него
2: тебе
3: чашку,
2: нужно отойти к другому столику или там куда-то там перейти. Ты берешь эту чайную пару иначе. В этом случае, внимание, левой рукой ты аккуратно придерживаешь блюдце снизу, а правой чашечку за ручку.
3: Так же,
2: и несешь все вместе. Ты понимаешь это?
3: Я
2: ни
3: понимаю,
2: одной рукой.
3: Не отдельно, да.
2: Да. Здесь ты плавно несешь, стараешься не расплескать, если вдруг у тебя по рисочку, знаешь, вот это осталось только сесть сверху, и тогда будет как бы...
3: Но тут ведь тоже, наверное, какое есть правило этикета какое-то для того, чтобы по верхнюю рисочку как раз
2: не наливать.
3: Конечно,
2: не с горкой чай
3: наливать
2: тут не наливает. Вообще, надо сказать, что в этом случае блюдце выполняет тоже свою определенную роль, служит опорой, страховкой на случай, если вдруг чашечка качнется и чай выльется.
3: Прольется.
2: Да, да, вообще, тут и тоже еще интересно, в некоторых культурах вообще принято поднимать чашку с блюдцем вместе даже за столом.
3: Да, то есть
2: вот ты сидишь и вот вроде... Но А это специалисты по этикету говорят, что это допустимо в том случае, если чай очень горячий, и ты боишься обжечься. Ну и плюс ко всему мы помним, да, даже если чай очень горячий, мы не сербаем. Вот этим вот, вот этим мы не занимаемся. Чай – напиток, который пьют степенно, наслаждаются каждым глотком. И если на дне осталось немного жидкости, не надо вот это вот, знаешь, наверх, и все капли вот это
3: как
2: вот не надо.
3: Как самое вкусное. Там же сахарок еще, который не растворился.
2: Нужно поставить.
3: Из-за того, что я аккуратно вот так вот мешал, чтобы не стучать.
2: Короче, не наклоняя чашку к лицу сильно. А если остались там какие-то, что-то там осталось, просто аккуратно поставь чашечку на блюдце.
3: Повара доедят потом. А вот как быть с блюдцем? Из него, то есть, нельзя пить, когда сильно горячий? Ну, как вот у нас было раньше, в детстве даже, я помню, когда у меня стоял самовар на столе у бабушки. И иногда, когда сильно горячий чай, особенно для детей, в блюдце мы сначала в чашку, потом в блюдечко, и в блюдечко
2: пьешь. Это такое, знаешь, ну, это просто, это, конечно, знаешь, такой кайф кайфовый, но это не по этикету. Это вроде как, знаешь, ну, такое, как вот что-то такое из деревни, что-то такое распространенное в узких кругах. Вот, да, делай так дома. Но не сербай, ради бога. Ради бога.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра.

0: Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обновят программу развития пассажирского транспорта. В Нефтеюганской окружной клинической больнице открылся дополнительный рентген-кабинет. Коммунальщики Березово получили новый КАМАЗ. Югра приступает к обновлению региональной программы пассажирских перевозок в соответствии с новыми федеральными директивами. Ключевым изменением станет гибкость в использовании субсидий. Теперь регионы смогут самостоятельно решать, на что направить средства – на обновление автопарка или на развитие инфраструктуры, включая ремонт остановок и внедрение цифровых систем управления. Стратегический ориентир до 2030 года – доведение 85% городского транспорта до нормативных показателей износа. При этом акцент смещается с количественных показателей на качественные. Во главу угла ставятся соблюдение графика, прозрачность тарифов и доступность маршрутов. Технологическим фундаментом реформы станут внедрение искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и развитие технологии безналичной оплаты, способных работать в офлайн-режиме. Параллельно с этим в ряде субъектов, включая соседний Ямал, начнется тестирование модели перевозок по запросу, что позволит оптимизировать транспортное сообщение с труднодоступными населенными пунктами. В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени Яцки заработал еще один рентген-кабинет, оснащенный переносным цифровым аппаратом. Новинка делает обследование не только безопаснее за счет минимального облучения, но и оперативнее. Снимки сразу попадают к врачу без долгого ожидания проявки. Теперь пациенты смогут проходить диагностику быстрее, а больнице легче справляться с наплывом посетителей, в том числе во время школьных медосмотров. Это важный шаг к тому, чтобы сделать качественную медицину доступнее для каждого. Автопарк теплосетей «Березово» пополнился мощным КАМАЗом. Новая спецтехника поступила в район в рамках региональной программы по модернизации ЖКХ, на которую округ выделил 180 миллионов рублей. Эти средства позволили Березовскому, Кандинскому и Советскому районам обновить оборудование и подготовиться к зимнему периоду. Глава муниципалитета Руслан Александров поблагодарил правительство и губернатора Югры Руслана Кухарука за системную поддержку, отметив, что обновление техники – это залог бесперебойной работы коммунальных служб. Напомню, что это уже не первый случай передачи новых машин в район. Ранее современный погрузчик был направлен в Саранпауль. И последнее. В Югре открыт набор наставников для работы с подростками, оказавшимися в непростых жизненных обстоятельствах. Программа, запущенная в 2024 году, направлена на социализацию молодежи через личное общение и вовлечение в активную деятельность. Процесс включения в проект состоит из нескольких обязательных этапов: прохождение бесплатного онлайн-курса, подготовку пакета документов и регистрацию на портале наставник.рф. После одобрения кандидатуры комиссии по делам несовершеннолетних активисты получают доступ к методической помощи, профессиональной консультациям и участию в профильных конкурсах. Для организаций, развивающих подобные проекты, предусмотрены механизмы субсидирования и грантовой поддержки. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
3: Так, 10 часов 34 минуты. Сегодня 30 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 16, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 14 градусов, до 16 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 18 градусов выше ноля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 13 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 сентября, среду.
1: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Игра «Игрушечка». Плюс 7-900-50-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Сегодня ваша помощь нужна Коле.
2: В Макс.
1: В Макс. Ну, в Телеграм тоже. Телеграм. Говорить надо. Тоже можно писать. Там тоже все приходит. Но у кого работает, тот и хорошо.
2: Тот и молодец.
1: Да. Ну что, сегодня хорошее слово. Да. Состоящее. И слушай, я вот сейчас сразу могу сказать. 2, 4, 6, 8 букв. Угу. Вот так вот. Такая 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Из 8 букв сегодняшнее слово состоит. Это легкое слово.
2: Наля
1: поэтому...
2: начинается на гушка, заканчивается. Да, вот это вот.
1: А, ну почти, да, почти. Или там на пот начинается, на мышка заканчивается. Тоже хорошо, да. Итак, плюс 7-950-510-66-66. Игнат Николаевич постарался. Мне кажется, постарался не очень хорошо, но все-таки как постарался, так и постарался. Обвинять его вообще нет
2: никакого
1: смысла.
2: Конечно, не стоит. Обидеться еще уйдет, не дай бог.
1: 2-0 в недельном зачете в мою пользу. Угу. Все благодаря всем тем, кто помогает.
2: И мне.
1: Угу. Да, давайте помогите Коле, пусть хоть растопит, что ли, этот лед, в конце
2: пусть
1: концов.
2: Хоть реветь перестанет, да, по ночам.
1: Ладно,
2: в подушку.
1: Поехали. Это давай. Когда несколько воль собираются в одну точку, чтобы решить то, что в одиночку решить невозможно.
2: Синергия.
1: Нет.
2: Или синергия, как
1: нет.
2: там правильно. Нет?
1: Нет.
2: Я
1: нет,
2: думал,
1: нет,
2: сразу
1: нет.
2: с первого раза
1: нет.
2: угадал
1: и
2: такое
1: самое главное,
2: слово.
1: Кулак-то поднял.
2: Да.
1: Это место, где время соглашается подождать, когда чужие мнения перестанут спорить друг с другом.
2: Концентрация,
1: нет.
2: пишет Сергей, собрание,
1: нет.
2: пишет
1: нет.
2: Ксения,
1: нет.
2: коалиция,
1: нет.
2: я скажу,
1: нет. Нет.
2: работа,
1: нет.
2: коллеги.
1: Нет, это тихий механизм, в котором каждый участник считает себя главным, но результат все равно зависит не от него.
2: Каждый считает себя главным. Не знаю, команда. Что еще? Нет, пока. А, так, директор, концентрация. Опять директор. Кворум, пишет Ольга. Не то все, да? Спор, пишет Елена.
1: Нет, это пространство, где чужие сомнения превращаются в общую уверенность, даже если никто не уверен.
2: Владимир пишет: дискуссия, консенсус.
1: Нет. Это способ превратить чью-то ответственность в общее дело, не потеряв при этом ни одного из участников.
2: Договоренность, нет. нагрузка.
1: Нет.
2: Не
1: давайте. Вы все молодцы. Я сразу вам скажу, вы все молодцы. Помните, там 8 букв. Это когда...
2: KPI.
1: Нет. Это 8 букв, по-твоему?
2: Блин.
1: Это когда несколько голосов соглашаются звучать как один, но каждый слышит только себя.
2: Ансамбль.
1: Да какой ансамбль?
2: Да не считаю я буквы, понимаешь? Вот просто что выпадает изо рта, то говорю. Нагрузка была уже, Сергей.
1: Ну, нет, ага. Ну, давай.
2: Что это еще команда была?
1: Я так скажу, вы близко, вы вокруг.
2: Лидерство.
1: Вы прям вокруг да около, но там другое слово. Это тихий...
2: Упорство.
1: Нет.
2: Сейчас, подожди. Эгоизм.
1: Нет.
2: Унисон. Уверение.
1: Нет. Это тихий договор между теми, кто решает, и теми, чье решение давно принято кем-то другим.
2: Подчинение, коллектив,
1: нет,
2: пишет
1: нет,
2: Вера.
1: Нет. Это пространство, где каждый приходит со своим, а уходит с общим, но не всегда с тем, с которым пришел.
2: Мнение?
1: Да нет.
2: Значимость, пишет Аля.
1: Я ему говорю, вы все рядышком. Давайте чуть-чуть, вот чуть-чуть подумайте.
2: Суеверие,
1: да, нет,
2: сомнение.
1: Нет, уже все, побежали куда-то. Давайте.
2: Не туда пошли.
1: Нет,
2: да?
1: не туда пошли. Это способ удержать ответственность в чужих руках, не опуская ее при этом из своих.
2: Делегирование,
1: да
2: много
1: нет.
2: сильно букв, сомнение, парадокс.
1: Нет.
2: Это все про команду.
1: Это все про команду.
2: Настроение, пишет
1: Сергей. Да нет, это когда несколько мнений соглашаются не мешать друг другу, и это называется решением.
2: Угу. Так, авангард, пишет Юлия, механизм, пишет, нет. может это, как это называется-то, нюанс?
1: Да нет,
2: тоже мало
1: букв. Ну что, там,
2: механизм,
1: ну давайте.
2: Уважение.
1: Да нет же, ну нет, это место, где время работает не на тех, кто ждет, а на тех, кто уже решил.
2: Уверенность, пишет Сергей. Владимир просит первую букву.
1: К.
2: Так. Консенсус, компромисс.
1: Да нет.
2: Идея не подходит.
1: Да нет. Это тихий ритуал, в котором чужие сомнения перестают быть чужими, но так и не становятся своими.
2: Так, Что? Капризы, контроль, разговор.
1: Нет.
2: Вот же в голове у меня крутилось слово.
1: Да,
2: есть еще подсказки?
1: Ну, да,
2: консенсус.
1: Ну, конечно, есть.
2: Коллектив.
1: Это место, где время работает не на тех... А, это уже было, что ли? Или нет? Это место, где время работает не на тех, кто ждет, а на тех, кто уже решил. Было, по-моему, да? Это тихий ритуал, в котором чужие сомнения перестают быть чужими, но так и не становятся своими.
2: Конкуренция,
1: да
2: много
1: нет.
2: сильно букв.
1: Ну давай. Ну про команду было. Все это, ну давай, я уже тебе разжевываю.
2: Коллектив
1: да,
2: было.
1: Ну да, но по-другому давай. Это когда необходимость оформить чужое решение становится ритуалом с написанными правилами.
2: Коалиция,
1: да
2: коллектив,
1: нет,
2: все ну, это было
1: ну,
2: уже нет.
1: Вы? Ну, последняя подсказка у меня. Это когда чужая воля обретает форму протокола и перестает быть чьей-то лично.
2: Так, кворум,
1: ну, это прям
2: тоже
1: вот уже.
2: Контроль, пишет
1: ну,
2: Ольга.
1: Ну, вы что?
2: Что?
1: Ну,
2: больше
1: ну, смотрите,
2: нет подсказок. Да, давайте,
1: когда,
2: люди,
1: вот
2: еще
1: смотри,
2: немножко времени.
1: Это
2: есть.
1: Когда чужая воля обретает форму протокола и перестает быть чьей-то лично.
2: Композит, пишет Сергей. Коллегия, пишет
1: ну, давайте,
2: Ирина.
1: Чуть-чуть по-другому.
2: Коллеги,
1: чуть-чуть
2: пишет
1: по-другому.
2: Аля.
1: Чуть-чуть по-другому. Ну, давайте, раз. Вторая буква О. Два.
2: Ну, это уже понятно.
1: Ладно. Третья буква М.
2: Команда?
1: Ну, да нет. Ну. Ну давай еще, не коллектив, не команда. Ну что это, когда вот вы
2: коллектив,
1: такие...
2: Коллектив, консенсус.
1: Да нет.
2: Коммунизм, пишет Аля.
1: Да нет.
2: Что там, комплект, комитет, что еще? Все, пока будет компромисс. Но это все было.
1: Да комиссия это, комиссия. Да комиссия это. Комиссия.
2: Комиссия
1: это, комиссия, которая приносит мне
2: еще
1: один
2: балл,
1: балл, и получается 3-0.
2: Комиссия врачей должна быть там коллегиально.
1: Какая
2: собраться
1: разница?
2: Должны,
1: ну,
2: проверить тебя
1: же.
2: Вообще вместе с Игнатом Николаевичем на наличие каких-нибудь заболеваний, связанных с умственной деятельностью.
1: Это комиссия была.
2: Комиссия,
1: нормальное
2: да.
1: слово.
2: Всем спасибо. Столько подсказок, мне кажется, еще никогда не было.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на Радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:50. Овны звезды напоминают, что человеческие возможности действительно безграничны, и сегодня вы легко в этом убедитесь.
1: Тельцы, сегодня ни в коем случае не позволяйте себе лишний раз лениться.
0: Близнецы, не стесняйтесь сегодня своих меркантильных желаний, это нормально.
1: Раки, сегодня обязательно купите себе что-нибудь и порадуйте себя, тем более вы давно этого не делали.
0: Львам звезды советуют этот день провести на свежем воздухе, это то, что вам сейчас нужно.
1: Девы, сегодня прекрасное настроение вам подарят друзья, вы знаете, кому звонить.
0: Весы, внимательно оглянитесь по сторонам, кому-то необходимо ваше внимание, не отказывайте в этом.
1: Скорпионы, сегодня вам придется проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями, вас ждет немного напряженный день.
0: Стрельцы, сегодня посвятите весь день себе, помните, иногда можно и нужно побыть эгоистом.
1: Козероги, сегодня с чистой совестью дайте себе полениться, звезды дают на это добро.
0: Водолеи, сегодня просто будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение.
1: Рыбы, сегодня вас ждет удивительный день, и чуть позже вы поймете почему.

0: Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 10:55. Только что мы слышали сообщение, сигнал беспилотной опасности. Конечно, нужно быть очень внимательными и бдительными. К родителям сейчас обращение, раз уж на территории введен такой сигнал. Конечно же, просьба сохранять спокойствие. В образовательных организациях созданы безопасные условия для ваших детей. Конечно, ваше право оставить детей дома, и причина пропуска будет считаться уважительной, да. Но надо еще помнить о том, что в случае изменения ситуации и введения режима, например, угрозы беспилотной опасности, для обучающихся второй смены будет организовано обучение с применением дистанционных технологий, о чем, собственно, дополнительно проинформируют абсолютно всех.
4: Тем более эти дистанционные технологии уже в ковид были у нас опробованы, да. И уже все нормально в этом плане.
3: Да. До завтра прощаемся. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
3: Пока.
4: Всего доброго.
1: Утро начинается с

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». В Югре обновят программу развития пассажирского транспорта. Югорчан приглашают стать наставниками для подростков, нуждающихся в особой поддержке. На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу, не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112. Югра приступает к обновлению региональной программы пассажирских перевозок в соответствии с новыми федеральными директивами. Ключевым изменением станет гибкость в использовании субсидий. Теперь регионы смогут самостоятельно решать, на что направить средства. На обновление автопарка или на развитие инфраструктуры, включая ремонт остановок и внедрение цифровых систем управления. Стратегический ориентир до 2030 года. Доведение 85% городского транспорта до нормативных показателей износа. При этом акцент смещается с количественных показателей на качественные. Во главу угла ставится соблюдение графика, прозрачность тарифов и доступность маршрутов. Технологическим фундаментом реформы станут внедрение искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и развитие технологий безналичной оплаты, способных работать в офлайн-режиме. Параллельно с этим в ряде субъектов, включая соседний Ямал, начнется тестирование модели перевозок по запросу, что позволит оптимизировать транспортное сообщение с труднодоступными населенными пунктами. Правительство Югры продолжает активно поддерживать коренные малочисленные народы Севера. Чтобы оформить все положенные льготы, жителям округа не нужно собирать бумажные справки. Для этого работает специальный электронный портал. Список доступных программ внушительный. Например, можно получить грант до 1 000 000 рублей на сохранение традиций или субсидию на развитие этнотуризма прямо на стойбищах. Кроме того, окружные власти возмещают общинам затраты на коммунальные платежи и покупку пилорамы, а также выделяют древесину для восстановления жилья после пожаров. Вся информация и удобная подача документов собраны в единой информационной системе, которая так и называется «Коренные малочисленные народы Севера». В Югре открыт набор наставников для работы с подростками, оказавшимися в непростых жизненных обстоятельствах. Программа, запущенная в 2024 году, направлена на социализацию молодежи через личное общение и вовлечение в активную деятельность. Процесс включения в проект состоит из нескольких обязательных этапов. Прохождение бесплатного онлайн-курса, подготовку пакета документов и регистрацию на портале наставник.рф. После одобрения кандидатуры комиссией по делам несовершеннолетних активисты получают доступ к методической помощи, профессиональным консультациям и участию в профильных конкурсах. Для организаций, развивающих подобные проекты, предусмотрены механизмы субсидирования и грантовой поддержки. И последнее. Югорские паралимпийцы уверенно стартовали на Всероссийской спартакиаде учащихся в Уфе. За первые дни соревнований 5 спортсменов из Нижневартовска завоевали сразу 9 медалей. Ребята в возрасте от 12 до 18 лет состязаются с сильнейшими соперниками со всей страны. Настоящей героиней турнира стала Лидия Кудря. На беговой дорожке и в толкании ядра она взяла 2 золота и 1 бронзу. Еще одну медаль высшей пробы округу принес толкатель ядра Георгий Бродников. Отличились наши земляки и в других дисциплинах. На их счету призовые места в плавании и настольном теннисе. Отмечу, продлится спартакиада до 1 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Yeah.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине СОМ и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 26-й год.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности. В Ханты-Мансийске обновляют дорогу, ведущую к горнолыжному комплексу «Хвойный Урман». Югорские паралимпийцы успешно выступают на всероссийской спартакиаде учащихся. В Югре введен режим беспилотной опасности. Губернатор Руслан Кухаруб проинформировал, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы для обеспечения защиты региона. В связи с этим возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета, а контроль за воздушным пространством значительно усилен. Жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и дожидаться официального сигнала об отмене режима. Глава региона также напомнил, что категорически запрещено приближаться к обломкам летательных аппаратов, а также публиковать фото или видео работы систем ПВО. О любых подозрительных находках следует незамедлительно сообщать по номеру 112. Правительство Югры продолжает активно поддерживать коренные малочисленные народы Севера. Чтобы оформить все положенные льготы, жителям округа не нужно собирать бумажные справки. Для этого работает специальный электронный портал. Список доступных программ внушительный. Например, можно получить грант до 1 000 000 рублей на сохранение традиций или субсидию на развитие этнотуризма прямо на стойбищах. Кроме того, окружные власти возмещают общинам затраты на коммунальные платежи и покупку пилорамы, а также выделяют древесину для восстановления жилья после пожаров. Вся информация и удобная подача документов собрана в единой информационной системе, которая так и называется «Коренные малочисленные народы Севера». Жители Ханты-Мансийска, часто посещающие горнолыжный комплекс «Хвойный Урман», скоро заметят перемены. Сейчас на улице Ледовой кипит работа, а дорожники приводят в порядок участок от Зеленодольской до Объездной. Важно, что ремонт не ограничивается только проезжей частью. На локации обновляют и тротуары. Это значит, что путь к любимому месту отдыха станет удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов. Отмечу, ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сдать объект подрядчик обещает уже к началу ноября. И последние югорские паралимпийцы уверенно стартовали на всероссийской спартакиаде учащихся в Уфе. За первые дни соревнований 5 спортсменов из Нижневартовска завоевали сразу 9 медалей. Ребята в возрасте от 12 до 18 лет состязаются с сильнейшими соперниками со всей страны. Настоящей героиней турнира стала Лидия Кудря. На беговой дорожке и в толкании ядра она взяла 2 золота и 1 бронзу. Еще одну медаль высшей пробы округу принес толкатель ядра Георгий Бродников. Отличились наши земляки в других дисциплинах. На их счет призовые места в плавании и настольном теннисе. Отмечу, продлится спартакиада до 1 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
7: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом» 2026 год.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские спасатели начали готовиться к зимним холодам. В Ханты-Мансийске обновляют дорогу, ведущую к горнолыжному комплексу «Хвойный Урман». Сургутянка стала участницей всероссийского слета «Послы Победы». Югорские спасатели приступили к подготовке мобильных пунктов обогрева для работы на региональных автодорогах. В ходе практических занятий личный состав МЧС отрабатывает алгоритмы развертывания оборудования и проверяет автономные системы жизнеобеспечения. Особое внимание уделяется работоспособности обогревателей, осветительных приборов и средств связи. Стоит отметить, что подобные тренировки позволяют оценить готовность техники и персонала к работе в условиях низких температур и оперативно устранить возможные технические проблемы. Правительство Югры продолжает активно поддерживать коренные малочисленные народы Севера. Чтобы оформить все положенные льготы, жителям округа не нужно собирать бумажные справки. Для этого работает специальный электронный портал. Список доступных программ внушительный. Например, можно получить грант до 1 000 000 рублей на сохранение традиций или субсидию на развитие этнотуризма прямо на стойбищах. Кроме того, окружные власти возмещают общинам затраты на коммунальные платежи и покупку пилорамы, а также выделяют древесину для восстановления жилья после пожаров. Вся информация и удобная подача документов собраны в единой информационной системе, которая так и называется «Коренные малочисленные народы Севера». Жители Ханты-Мансийска, часто посещающие горнолыжный комплекс «Хвойный Урман», скоро заметят перемены. Сейчас на улице Ледовой кипит работа, а дорожники приводят в порядок участок от Зеленодольской до Объездной. Важно, что ремонт не ограничивается только проезжей частью. На локации обновляют и тротуары. Это значит, что путь к любимому месту отдыха станет удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов. Отмечу, ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сдать объект подрядчик обещает уже к началу ноября. И последняя. Студентка Сургутского музыкального колледжа Мария Тураева вернулась из Ижевска, где состоялся всероссийский слет «Послы Победы». Она вошла в сотню лучших волонтеров страны, отобранных из 53 регионов. Программа была очень насыщенной. Ребята проводили просветительские уроки, организовывали оружейный диктант и возлагали цветы к памятникам. Но самым важным для Марии стали личные встречи с ветеранами, тружениками тыла и участниками СВО. Помимо этого, волонтеры побывали на легендарном концерне «Калашников» и увидели современную технику. Финалом поездки стала акция «Огненные картины войны». Вместе с горожанами участники выложили из 1000 свечей изображение автомата Калашникова и здания завода. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские спасатели начали готовиться к зимним холодам. Прописка за деньги довела пенсионера из Нефтеюганска до уголовного дела. Сургутянка стала участницей всероссийского слета «Послы Победы». Югорские спасатели приступили к подготовке мобильных пунктов обогрева для работы на региональных автодорогах. В ходе практических занятий личный состав МЧС отрабатывает алгоритмы развертывания оборудования и проверяет автономные системы жизнеобеспечения. Особое внимание уделяется работоспособности обогревателей, осветительных приборов и средств связи. Стоит отметить, что подобные тренировки позволяют оценить готовность техники и персонала к работе в условиях низких температур и оперативно устранить возможные технические проблемы. Нефтеюганские полицейские завершили расследование уголовного дела о фиктивной регистрации граждан. Фигурантом стал 63-летний местный житель, который в период с 2024 по 2026 год поставил на учет в своей квартире 15 иностранцев и 4 россиян. Следствие установило, что жилье использовалось исключительно как юридический адрес. Фактически там никто не появлялся, а сам владелец даже не планировал предоставлять комнаты для проживания. Сейчас материалы дела с обвинительным актом уже переданы в суд. Пенсионеру вменяют сразу 2 статьи Уголовного кодекса, касающиеся нарушения миграционного учета. Максимальное наказание по ним – до 5 лет лишения свободы. Правоохранители призывают югорчан не идти на поводу у тех, кто предлагает заработать на фиктивной прописке, так как последствия для владельца жилья всегда оказываются куда серьезнее, чем сомнительная выгода. Юных читателей Югры объединил 19-й книжный фестиваль. Открытие, состоявшееся в главной окружной библиотеке, получилось по-настоящему живым. Танцы от ребят из движения первых, игры и душевный разговор с писательницей Ольгой Замятиной. Она не просто рассказывала о своих книгах, но и вместе с детьми мастерила поделку, превратив встречу в творческий процесс. А в Лангепасе и Советском районе школьники знакомились со Станиславом Секретовым. Обсуждали все от журналистских будней до того, как обычная идея превращается в полноценную книгу. Стоит отметить, что впереди еще много интересного. Программа фестиваля продолжается в Зеленобурской, коммунистической, библиотеках и других точках региона. И последняя. Студентка Сургутского музыкального колледжа Мария Тураева вернулась из Ижевска, где состоялся всероссийский слет «Послы Победы». Она вошла в сотню лучших волонтеров страны, отобранных из 53 регионов. Программа была очень насыщенной. Ребята проводили просветительские уроки, организовывали оружейный диктант и возлагали цветы к памятникам. Но самым важным для Марии стали личные встречи с ветеранами, тружениками тыла и участниками СВО. Помимо этого, волонтеры побывали на легендарном концерне «Калашников» и увидели современную технику. Финалом поездки стала акция «Огненные картины войны». Вместе с горожанами участники выложили из 1000 свечей изображение автомата Калашникова и здания завода. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Кардиохирурги избавили 5-летнюю югорчанку от тяжелого порока сердца. Прописка за деньги довела пенсионера из Нефтеюганска до уголовного дела. Сборная Югры успешно выступила на престижных стартах по северному многоборью. Сургутские кардиохирурги успешно справились с тяжелым врожденным пороком сердца у 5-летней Валерии из Кандинского района. У ребенка была диагностирована сложная патология, которая затрагивала формирование клапанов и перегородок органа. В ходе июльской операции специалисты провели радикальную реконструкцию, восстановив правильную анатомию сердца и наладив его полноценную работу. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, проходя плановое обследование. Этот случай стал поворотным не только для маленькой пациентки, но и для ее семьи. Отец ребенка, вдохновленный мастерством врачей, решил кардинально изменить образ жизни и навсегда отказался от вредных привычек. Впереди у Валерии период реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычным детским играм и активности. Нефтеюганские полицейские завершили расследование уголовного дела о фиктивной регистрации граждан. Фигурантом стал 63-летний местный житель, который в период с 2024 по 2026 год поставил на учет в своей квартире 15 иностранцев и 4 россиян. Следствие установило, что жилье использовалось исключительно как юридический адрес. Фактически там никто не появлялся, а сам владелец даже не планировал предоставлять комнаты для проживания. Сейчас материалы дела с обвинительным актом уже переданы в суд. Пенсионеру вменяют сразу 2 статьи Уголовного кодекса, касающиеся нарушения миграционного учета. Максимальное наказание по ним до 5 лет лишения свободы. Правоохранители призывают югорчан не идти на поводу у тех, кто предлагает заработать на фиктивной прописке, так как последствия для владельца жилья всегда оказываются куда серьезнее, чем сомнительная выгода. Юных читателей Югры объединил 19-й книжный фестиваль. Открытие, состоявшееся в главной окружной библиотеке, получилось по-настоящему живым. Танцы от ребят из движения первых, игры и душевный разговор с писательницей Ольгой Замятиной. Она не просто рассказывала о своих книгах, но и вместе с детьми мастерила поделку, превратив встречу в творческий процесс. А в Лангепасе и Советском районе школьники знакомились со Станиславом Секретовым. Обсуждали все, от журналистских будней до того, как обычная идея превращается в полноценную книгу. Стоит отметить, что впереди еще много интересного. Программа фестиваля продолжается в Зеленогорской коммунистической библиотеках и других точках региона. И последнее. Сборная Югры триумфально завершила выступление на чемпионате и первенстве федеральных округов по северному многоборью, прошедших в Нарьян-Маре. В копилке нашей команды 25 наград, значительная часть которых принадлежит атлетам из Ханты-Мансийского района. Юные спортсмены доминировали в пятиборье. В возрастной категории 14-15 лет весь пьедестал заняли Софья Сальникова, Анна Химич и Владислава Чугайнова. Среди юниоров 16-17 лет отличился Филипп Сальников, ставший лучшим в многоборье и прыжках через нарты. Также в число призеров вошли Расул Татриев и Анна Химич. По итогам соревнований сборная Югры заняла 2-е и 3-е места в командных зачетах среди разных возрастных групп. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Кардиохирурги избавили 5-летнюю югорчанку от тяжелого порока сердца. Студентка Сургутского госуниверситета поборется за победу во всероссийской премии «ШУМ». Сборная «Югры» успешно выступила на престижных стартах по северному многоборью. Сургутские кардиохирурги успешно справились с тяжелым врожденным пороком сердца у 5-летней Валерии из Кандинского района. У ребенка была диагностирована сложная патология, которая затрагивала формирование клапанов и перегородок органа. В ходе июльской операции специалисты провели радикальную реконструкцию, восстановив правильную анатомию сердца и наладив его полноценную работу. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, проходя плановое обследование. Этот случай стал поворотным не только для маленькой пациентки, но и для ее семьи. Отец ребенка, вдохновленный мастерством врачей, решил кардинально изменить образ жизни и навсегда отказался от вредных привычек. Впереди у Валерии период реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычным детским играм и активности. На дорогах Югры за минувшие сутки зафиксировано 2 аварии, пострадали 2 человека. Одно из происшествий случилось накануне вечером в Сургуте. В жилой зоне на улице Чехова 18-летний водитель за рулем «Лады» сбил 8-летнего мальчика. Школьник катался на самокате и неожиданно выкатился на проезжую часть прямо из-за припаркованных машин. У автомобилиста практически не было времени среагировать. В сумерках ребенка было сложно увидеть из-за отсутствия светоотражателей. В результате наезда юный пешеход получил травмы. Кроме того, автоинспекторы задержали 8 пьяных водителей, 69 автомобилистов оштрафовали за выезд на встречную полосу, еще 41 водителя за нарушение правил перевозки детей. Стали известны финалисты 3-го сезона Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Среди 73 участников из разных регионов России – магистрантка из Сургутского госуниверситета и специалист по работе с молодежью София Ниязова. Она одна из основателей студенческого медиа «Сфера» и руководитель сообщества «Сфера Югра». Сегодня проект объединяет 5 площадок, где рассказывают о студенческой жизни, молодежных инициативах, патриотическом воспитании, межнациональном согласии и профессиональном образовании. До 12 октября во ВКонтакте проходит народное голосование за финалистов. Поддержать Софию и Сферу можно, перейдя по ссылке «Премия ШУМ», выбрать медиазачет и отдать свой голос. И последнее. Сборная Югры триумфально завершила выступление на чемпионате и первенстве федеральных округов по северному многоборью, прошедших в Нарьян-Маре. В копилке нашей команды 25 наград, значительная часть которых принадлежит атлетам из Ханты-Мансийского района. Юные спортсмены доминировали в пятиборье. В возрастной категории 14-15 лет весь пьедестал заняли Софья Сальникова, Анна Химич и Владислава Чугайнова. Среди юниоров 16-17 лет отличился Филипп Сальников, ставший лучшим в многоборье и прыжках через нарты. Также в число призеров вошли Расул Татриев и Анна Химич. По итогам соревнований сборная Югры заняла 2-е и 3-е места в командных зачетах среди разных возрастных групп. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика.

0: Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: летает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившиеся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконного полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывание доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
5: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
6: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В России будет введен новый регламент замены лифтов. В Сургутском районе наказали любителя запрещенной символики. Югорская студентка поборется за победу во всероссийской премии «Шум». В Югре, как и по всей России, 1 сентября 2027 года изменится порядок замены лифтов в многоквартирных домах во время капремонтов. Соответствующие изменения утвердило федеральное правительство. Главное новшество – вместо отдельных работ по восстановлению и модернизации в документах останется единая процедура – замена лифта. При необходимости она будет включать ремонт шахты и помещений для оборудования. Изменятся и требования к подрядчикам. Участвовать в закупках смогут компании, которые пройдут предварительный отбор и подтвердят опыт именно по замене лифтов. В один конкурс разрешат включать обследование шахты, проектирование и установку нового оборудования. А техническое задание станет подробнее. В нем укажут параметры шахты, данные старого лифта и характеристики нового. К документации приложат паспорт, оборудование, которое подлежит замене. Работы предстоят масштабные. До 2030 года в России планируют заменить около 88 тысяч подъемников. 1500 из них приходится на Югру. На дорогах Югры за минувшие сутки зафиксировано 2 аварии, пострадали 2 человека. Одно из происшествий случилось накануне вечером в Сургуте. В жилой зоне на улице Чехова 18-летний водитель за рулем «Лады» сбил 8-летнего мальчика. Школьник катался на самокате и неожиданно выкатился на проезжую часть прямо из-за припаркованных машин. У автомобилиста практически не было времени среагировать. В сумерках ребенка было сложно увидеть из-за отсутствия светоотражателей. В результате наезда юный пешеход получил травмы. Кроме того, автоинспекторы задержали 8 пьяных водителей, 69 автомобилистов оштрафовали за выезд на встречную полосу, еще 41 водителя за нарушение правил перевозки детей. Жители Сургутского района оштрафовали за демонстрацию запрещенной татуировки в интернете. 24-летний парень выложил на своей странице в соцсети фотографию, где видна восьмиконечная звезда с черно-белыми лучами. Этот символ принадлежит экстремистской организации, деятельность которой в нашей стране запрещена. Снимок находился в открытом доступе с октября 2023 года, пока его не обнаружили полицейские. На суде парень полностью признал вину и раскаялся. В итоге ему назначили денежный штраф, а само фото уже удалили. Стали известны финалисты 3-го сезона Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум». Среди 73 участников из разных регионов России – магистрантка с Сургутского госуниверситета и специалист по работе с молодежью София Ниязова. Она одна из основателей студенческого медиа «Сфера» и руководитель сообщества «Сфера Югра». Сегодня проект объединяет 5 площадок, где рассказывают о студенческой жизни, молодежных инициативах, патриотическом воспитании, межнациональном согласии и профессиональном образовании. До 12 октября во ВКонтакте проходит народное голосование за финалистов. Поддержать Софию и Сферу можно, перейдя по ссылке «Премия Шум», выбрать медиазачет и отдать свой голос. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в «Автолиге». Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт.

0: воин86.ru/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
4: Радио Югра.

0: Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
7: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
8: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ». 2026 год.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Важная дата отмечается сегодня в России. В Югре будет введен новый регламент замены лифтов. В Сургутском районе наказали любителя запрещенной символики. Сегодня отмечается 4-я годовщина исторического события – воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. За это непродолжительное время территории, которые десятилетиями находились в запустении, начали новую жизнь. Особое место в этом процессе занимает Югра, взявшая шефство над Макеевкой. Для жителей нашего округа этот город стал по-настоящему родным. Губернатор Руслан Кухарук не раз подчеркивал, что Макеевка – это наш 23-й муниципалитет. И это не просто слова, а конкретные дела. За время сотрудничества югорские специалисты буквально вернули город к жизни. Отремонтировали почти 200 домов, восстановили около 30 школ и детских садов, наладили работу коммунальных сетей. Сегодня поддержка продолжается. Югорские строители восстанавливают лицеи и дворцы творчества. А наши врачи и волонтеры ежедневно помогают местным жителям. В Югре, как и по всей России, 1 сентября 2027 года изменится порядок замены лифтов в многоквартирных домах во время капремонтов. Соответствующие изменения утвердило федеральное правительство. Главное новшество – вместо отдельных работ по восстановлению и модернизации в документах останется единая процедура – замена лифта. При необходимости она будет включать ремонт шахты и помещений для оборудования. Изменятся и требования к подрядчикам. Участвовать в закупках смогут компании, которые пройдут предварительный отбор и подтвердят опыт именно по замене лифтов. В один конкурс разрешат включать обследование шахты, проектирование и установку нового оборудования. А техническое задание станет подробнее. В нем укажут параметры шахты, данные старого лифта и характеристики нового. К документации приложат паспорт, оборудование, которое подлежит замене. Работы предстоят масштабные. До 2030 года в России планируют заменить около 88 тысяч подъемников. 1500 из них приходится на Югру. Жителя Сургутского района оштрафовали за демонстрацию запрещенной татуировки в интернете. 24-летний парень выложил на своей странице в соцсети фотографию, где видна восьмиконечная звезда с черно-белыми лучами. Этот символ принадлежит экстремистской организации, деятельность которой в нашей стране запрещена. Снимок находился в открытом доступе с октября 2023 года, пока его не обнаружили полицейские. На суде парень полностью признал вину и раскаялся. В итоге ему назначили денежный штраф, а саму фото уже удалили. И последнее. В честь 4-й годовщины воссоединения России с новыми регионами жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеуганска и Ханты-Мансийска вышли на старт эстафеты памяти. Каждый город преодолел по символическому километру, а финальную точку поставила наша подшефная Макеевка. 4 города, 4 километра единства. Этот забег стал не просто спортивным событием, а искренним жестом поддержки и напоминанием о том, что мы одна большая страна. В роли организаторов эстафеты выступил Донецкий центр «Мой бизнес» и Макеевская школа номер 5. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просить оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь! Предложение ограничено. Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ». 2026 год.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном.
1: Я никому не скажу.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Важная дата отмечается сегодня в России. Югорские огнеборцы завершили свою миссию на Ямале. Сургутская станция скорой медицинской помощи продолжает плановое переоснащение. Сегодня отмечается 4-я годовщина исторического события – воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. За это непродолжительное время территории, которые десятилетиями находились в запустении, начали новую жизнь. Особое место в этом процессе занимает Югра, взявшая шефство над Макеевкой. Для жителей нашего округа этот город стал по-настоящему родным. Губернатор Руслан Кухарук не раз подчеркивал, что Макеевка – это наш 23-й муниципалитет. И это не просто слова, а конкретные дела. За время сотрудничества югорские специалисты буквально вернули город к жизни. Отремонтировали почти 200 домов, восстановили около 30 школ и детских садов, наладили работу коммунальных сетей. Сегодня поддержка продолжается. Югорские строители восстанавливают лицеи и дворцы творчества. А наши врачи и волонтеры ежедневно помогают местным жителям. Югорские спасатели возвращаются домой с Ямала. Там успешно ликвидированы все лесные пожары. Напомню, с 14 сентября 100 десантников и 2 летчика-наблюдателя нашей авиалесоохраны помогали ямальским коллегам бороться с огнем. Из-за аномальной осенней погоды количество возгораний у соседей превысило норму в 2 раза. За эту командировку югорские специалисты потушили 17 очагов. Всего же с начала года наши земляки помогли ликвидировать на Ямале 36 лесных пожаров на огромной площади – около 212 000 гектаров. Медики Сургутской станции скорой помощи получили в распоряжение партию современных шприцевых насосов. Эти компактные устройства, перфузоры, позволяют врачам с ювелирной точностью дозировать препараты, что критически важно при реанимации и транспортировке тяжелых пациентов. Оборудование полностью автономно, оснащено интуитивно понятным интерфейсом и надежными системами защиты от ошибок. Отмечу, обновление парка техники проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого – сделать экстренную медицинскую помощь в Югре максимально эффективной и доступной. И последнее. В честь 4-й годовщины воссоединения России с новыми регионами жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеуганска и Ханты-Мансийска вышли на старт эстафеты памяти. Каждый город преодолел по символическому километру, а финальную точку поставила наша подшефная Макеевка. 4 города, 4 километра единства. Этот забег стал не просто спортивным событием, а искренним жестом поддержки и напоминанием о том, что мы одна большая страна. В роли организаторов эстафеты выступил Донецкий центр «Мой бизнес» и Макеевская школа номер 5. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине СОМ и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновят программу развития пассажирского транспорта. Кардиохирурги избавили 5-летнюю югорчанку от тяжелого порока сердца. Прописка за деньги довела пенсионера из Нефтеюганска до уголовного дела. Югра приступает к обновлению региональной программы пассажирских перевозок в соответствии с новыми федеральными директивами. Ключевым изменением станет гибкость в использовании субсидий. Теперь регионы смогут самостоятельно решать, на что направить средства – на обновление автопарка или на развитие инфраструктуры, включая ремонт остановок и внедрение цифровых систем управления. Стратегический ориентир до 2030 года – доведение 85% городского транспорта до нормативных показателей износа. При этом акцент смещается с количественных показателей на качественные. Во главу угла ставится соблюдение графика, прозрачность тарифов и доступность маршрутов. Технологическим фундаментом реформы станут внедрение искусственного интеллекта для анализа пассажиропотока и развитие технологий безналичной оплаты, способных работать в офлайн-режиме. Параллельно с этим в ряде субъектов, включая соседний Ямал, начнется тестирование модели перевозок по запросу, что позволит оптимизировать транспортное сообщение с труднодоступными населенными пунктами. Сегодня важная веха в истории правоохранительных органов Югры. Окружному управлению Росгвардии исполнилось 10 лет. За это время ведомство стало надежным щитом округа, обеспечивая порядок на стратегических объектах и безопасность граждан. На счету бойцов сотни успешных операций, задержания, а также доблестное выполнение задач в зоне СВО. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил личный состав и ветеранов службы с юбилеем, а также отметил высокий профессионализм сотрудников и вручил отличившимся бойцам окружные и ведомственные награды. Кроме того, глава региона пожелал росгвардейцам крепкого здоровья, благополучия и как можно больше спокойных смен. Сургутские кардиохирурги успешно справились с тяжелым врожденным пороком сердца у 5-летней Валерии из Кандинского района. У ребенка была диагностирована сложная патология, которая затрагивала формирование клапанов и перегородок органа. В ходе июльской операции специалисты провели радикальную реконструкцию, восстановив правильную анатомию сердца и наладив его полноценную работу. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, проходя плановое обследование. Этот случай стал поворотным не только для маленькой пациентки, но и для ее семьи. Отец ребенка, вдохновленный мастерством врачей, решил кардинально изменить образ жизни и навсегда отказался от вредных привычек. Впереди у Валерии период реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычным детским играм и активности. И последнее. Нефтеюганские полицейские завершили расследование уголовного дела о фиктивной регистрации граждан. Фигурантом стал 63-летний местный житель, который в период с 2024 по 2026 год поставил на учет в своей квартире 15 иностранцев и 4 россиян. Следствие установило, что жилье использовалось исключительно как юридический адрес. Фактически там никто не появлялся, а сам владелец даже не планировал предоставлять комнаты для проживания. Сейчас материалы дела с обвинительным актом уже переданы в суд. Пенсионеру вменяют сразу 2 статьи Уголовного кодекса, касающиеся нарушения миграционного учета. Максимальное наказание по ним до 5 лет лишения свободы. Правоохранители призывают югорчан не идти на поводу у тех, кто предлагает заработать на фиктивной прописке, так как последствия для владельца жилья всегда оказываются куда серьезнее, чем сомнительная выгода. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Счастье есть.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение

0: Новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главное сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио Югра.

0: Yeah, yeah.
1: Реклама.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. Плюс.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

хочешь здесь? Ну, будь здорова. Привет.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Югра. Главное окружное радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: радио «Югра». Главное – окружное радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.